Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 4 часа. Авторадио.

Пусть голова моя седа, зимы мне нечего пугаться. Не только груз, мои года, мое богатство.

твое богатство. Я часто время торопил, привык во все дела впрягаться. Пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Я часто время торопил, пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и пью их горькое лекарство, и никому их не отдам, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и никому их не отдам, мои года, мое богатство.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 5 часов. Авторадио. Движение только вперед.
1: Ну-ка, мечи, стаканы на стол, ну-ка, мечи, стаканы на стол, ну-ка, мечи, стаканы на стол, прочую посуду. Все говорят, что пить нельзя, все говорят, что пить нельзя, все говорят, что пить нельзя.

с утра, пока темно, пока темно, пока темно. Рано с утра, пока темно, и мир еще в постели. Чтобы понять, куда идти, чтобы понять, зачем идти. Без колебаний прими 100 грамм

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 6 часов. Авторадио.

за осенью. Красное лето придет, придет. Зашумят сады, клены пьяные. Только жаль, что тебя мне никто не вернет. Указала судьба, дороги разные.

небо солнцезащитный взгляд. Мне бы ключик от этой дверцы, вам пули быстрый яд. Похоже, забили на все.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 7 утра.
0: Новости.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Правительство утвердило скорректированную реформу сети больниц. Далее об этом и других событиях более подробно.
3: Про главное.
2: Несмотря на длительные дискуссии и разногласия между Министерством здравоохранения и представителями отрасли, правительство во вторник утвердило разделение больниц на три уровня и профили предоставляемых в них услуг, пересмотрев требования к организации работы и персоналу отделений неотложной медицинской помощи и приема пациентов. Поправки к порядку организации оплаты услуг здравоохранения вступят в силу 1 января 2027 года. Таким образом, по мнению Министерства здравоохранения, у лечебных учреждений будет время для внедрения предусмотренных изменений. В ходе реформы сети больниц предусмотрено до 2029 года перейти от нынешних 5 уровней больниц к 3 – многопрофильным, региональным и локальным больницам. Наиболее сложные медуслуги планируется сконцентрировать в больницах с соответствующими мощностями, одновременно сохраняя доступность основных услуг как можно ближе к месту жительства населения. В уровень многопрофильных больниц включены Рижская Восточная клиническая университетская больница, Клиническая университетская больница имени Паула Страдинша, Детская клиническая университетская больница, Лиепайская региональная больница, Даугавпилская региональная больница, Северокурзамская региональная больница, Резекненская больница и Видземская больница. В уровень региональных больниц включены Елгавская городская больница, Екапилская региональная больница, Юрмальская больница, Кулдикская больница, Цесиская клиника, Маданская больница и Огрская районная больница. В свою очередь, в уровень локальных больниц включены Тукумская больница, Красловская больница, Объединение больниц Балви и Гулбине, Алукснинская, Сигулдская, Прельская больницы, Лудзинский медцентр, Лимбашская, Добельская и Баускская больницы. В локальных больницах будет доступна круглосуточная неотложная помощь, прием пациентов, диагностическое обследование, терапия и лечение хронических пациентов. Региональные больницы дополнительно будут обеспечивать более широкую специализированную помощь, включая наиболее часто востребованные услуги в области хирургии, травматологии, родовспоможения и ухода за детьми. Многопрофильные больницы будут обеспечивать лечение по всем основным профилям – неотложная медицина, терапия, хирургия, акушерство и гинекология, педиатрия, а также по другим более сложным направлениям лечения, где требуются большие мощности и доступность специалистов. Для отдельных локальных больниц определены дополнительные решения, учитывая региональные условия и доступность услуг. Особые условия предусмотрены для больниц Восточного приграничья, учитывая аспекты нацбезопасности региональной доступности. Во всех больницах и впредь планируется обеспечивать доступность врача в круглосуточном режиме. Количество врачей в приемных отделениях будет определяться в соответствии с потоком пациентов. В ночные часы помощь будет оказывать дежурный врач. Если лечебное учреждение не сможет предоставить пациенту необходимую по медицинским показаниям услугу, оно должно будет обеспечить транспортировку пациента в другое лечебное учреждение.
3: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии переменная облачность, значительных осадков не ожидается. Ветер западный от слабого до умеренного, температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла. Местами на побережье не превысит плюс 18, плюс 19. В Риге облачно, в течение дня столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио. Движение. Только вперед! Доброе утро! На Авторадио Латвия.
4: Доброе утро, здравствуйте. Начинается программа с одноименным названием «Доброе утро». Сегодня среда, 29 июля. Я приветствую вас на наших волнах. Надеюсь, все у нас ровно и хорошо. День лазаньи сегодня отмечается. Одно из самых моих любимых блюд. И, в общем-то, когда где-то вот меню дают и надо выбрать что-то, вот зачастую выбираю лазанью, потому что сытно, потому что вкусно. Где-то делают ее ужасно. А бывают места, что просто идеально, но таких мест очень мало. Честно вам скажу, редко когда встречал. День спиртоносного дерева. Также сегодня день рождения НАСА, день куриных крылышек, день поворачивания налево. Также сегодня день помады, день тигра, международный день тигра. Имеется в виду животное или, может быть, значит, не животное, знаете, как тигрица, там, тигр, вот эти все игры. Может быть, про это речь. Ну, я что-то тут с утреца уже, да, какие-то, значит, такие вещи. Взрослые достаточно, говорю, 18+. Но, тем не менее, мы все взрослые люди, почему бы нет, говорим обо всем. И, наконец, еще один праздник Феногенов день, вернее, Феногеев, если правильно сказать. Вот, окончание мне не очень нравится. Значит, об этом празднике мы более подробно расскажем в начале второго часа. Доброго утра. Сегодня 29 июля. Всем здравствуйте. До 10 утра будем вместе. 103.2 FM – это наша частота, частота вещания и в интернете, нашей программы и вообще в целом нашей радиостанции. Надеюсь, вы по-прежнему вместе с нами. Это хорошо. Все, начинаем, друзья мои. Вперед, поехали.
0: Доброе утро.
5: Доброе утро.
0: С Кириллом Низовцевым.

0: последних новостей.
1: Вот эта новость, которая огорошила меня. Она поступила вчера поздно вечером. И, конечно, многие не знают об этом, но, к сожалению, это уже свершившийся факт. Назад ничего вернуть нельзя. Концерт всемирно известного американца Питбуль, который должен был состояться сегодня на большой эстраде межапарка в Риге, друзья мои, к сожалению, увы и ах, отменен. Решение было принято вчера вечером из-за якобы технических проблем, которые возникли во время монтажа концертной инфраструктуры. Новость, конечно, шокировала тех людей, которые ее получили. Продали около 40 тысяч билетов. Должны были приехать люди из стран Балтии, Европы, естественно, латвийцев. Огромное количество. Из-за огромного числа посетителей для концерта даже разработали специальную систему распределения людских потоков у входа. Организатор концерта агентство FBI сказало, что оставшегося времени недостаточно, чтобы безопасно устранить возникшие проблемы и обеспечить соответствие площадке необходимым стандартам технической реализации мероприятия. И вот текст, который они публиковали в интернете, в соцсетях. С большим сожалением сообщаем, что из-за технических проблем концерт Питбуль, запланированный на 29 июля в Риге, отменен. Выступление проходило бы в рамках европейского тура Питбуля «I'm Back». Специальным гостем концерта должен быть американский рэпер и продюсер Лил Джон. Согласно опубликованному расписанию, двери площадки планировали открыть в 17:00, после чего перед зрителями должны были выступить диджей Диско Дрю, Лил Джон и сам Питбуль. Из-за исключительного спроса билеты на шоу закончились еще за несколько месяцев до даты концерта. Организаторы заранее предупреждали поклонников не покупать их через соцсети, сайты, объявления и другие непроверенные каналы из-за риска столкнуться с подделкой. Для обслуживания многотысячной аудитории в межапарке готовились дополнительные меры. Зрители планировали направлять к площадке по двум разным маршрутам А и Б, сидели на трубе, значит, которые были указаны на билетах. Это должно было сократить очередь и облегчить вход более чем 40 тысячам посетителей. Теперь владельцам билетов необходимо проверить электронную почту. Концертное агентство сообщило, что каждому покупателю направлена информация о дальнейших действиях и доступных вариантах. Значит, значительная часть зрителей собиралась приехать в Ригу из Литвы и Эстонии, других европейских стран, поэтому многие поклонники уже, значит, забронировали гостиницы, транспорт и поездки в латвийскую столицу, а кто-то уже даже приехал и уже находился в Риге и окрестностях. Говорят, что организаторы выручили с продаж билетов около 5 миллионов евро. И вот что будет сейчас, честно говоря, не представляю, ситуация катастрофическая. Ну, для организатора так точно, просто катастрофа, огромные финансовые потери. Ну и, конечно, очень жалко людей, которые действительно хотели праздника и которые потратили свои деньги на приезд в Ригу. Но, с другой стороны, есть, конечно, помимо Питбуль, в Риге и в Латвии очень много интересных вещей, мест, лесов прекрасных, музеев, которые стоит посетить. И, в общем, я думаю, провести время тоже неплохо. Хотя, конечно, концерт Питбуля, который не состоится, это, в общем, достаточно стрёмная ситуация. Но, значит, естественно, в интернете пишут про то, что организаторы обманывают, что реальная причина не в каких-то технических проблемах, а в чем-то другом. Ну, логично, что артист уже должен быть в городе, как минимум, сегодня. И, в общем, как бы никто не сообщает, прилетел он, приехал он или нет. Просто отмена из-за технических проблем и все. Но я думаю, что, конечно, пройдет время, и мы узнаем более подробную возможную информацию. И я думаю, что правда, может быть, будет обидной достаточно. Да, возможно, возможно. Друзья мои, вот такие новости. В общем, еще раз, если у вас есть знакомые, которые собирались сегодня на концерт Питбуля в Межапарк, сообщите им, если они не в курсе, концерта не будет. Он отменен. Вот такая вот яркая и в то же время очень плачевная новость сегодняшнего утра. Мы продолжаем.
0: Из последних новостей.

Реклама. Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде

0: Ивана Белого. 15 августа в концертном зале «Дзинтари». Билеты в Билетшу-сервис.
1: Конечно, вы узнали голос Реннерса Каупперса. Природа не отдохнула на его детях. Близнецы Эдгарс и Эмилс не только прекрасные музыканты, но и настоящие герои в жизни. Папа может гордиться. Читайте в июльском «Лилит». А еще в журнале «Много любви». Личная жизнь лидера Китая и синдром Хатико. Разбираемся, почему мы все время чего-то ждем. И действительно, зачем ждать? Купи июльский «Лилит» уже сейчас.
0: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
2: Доброе утро, планета!
0: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
3: Большие города.
0: Би-2 в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтари». Би-2 с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго. Купите билет уже сейчас на Билетшу-сервис.
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: Звездный прогноз. Самый точный гороскоп на сегодня.
1: Гороскоп на сегодня Овны. Стоит готовиться к непростым испытаниям. Неделя начнется с проблем, а боль утраты заставит вас опустить руки. Дайте себе немного времени на грусть, а затем постарайтесь найти хоть что-то хорошее в своей жизни. Тельцы. Стоит ждать хороших новостей. К середине недели ваше настроение будет прекрасным, ведь радостные события будут вас преследовать по пятам. Наслаждайтесь моментами счастья и не думайте о плохом. Близнецы. Эта неделя подарит вам массу впечатлений, как приятных, так и не очень. Вы можете разочароваться в своей второй половинке, но при этом вас ждет успех на работе. Раки. Вам сулят счастливые дни. Вы узнаете, что проблемы наконец-то решатся. Это подарит вам уверенность в завтрашнем дне. Однако не расслабляйтесь. Вам нужно не забывать о работе и своих обязанностях. Львы. Новая неделя может ударить по вам. Да-да. На поверхность может всплыть какая-то интрига, которую вы плели. Это негативно отразится на репутации. Зализывать раны лучше в кругу семьи. Ну а где еще? Дева. Сказочный успех ворвется в вашу жизнь. Вы не сразу поверите своему счастью. Это окажется большим сюрпризом. Срывайте с неба звезды, становитесь лучшей версией себя. Все получится.

0: нравится. Весы. Вам советуют проявить максимальную осторожность, прислушайтесь к своей интуиции, не позволяйте врагам вас удурачить. Если вы сумеете раскрыть их план, то точно их победите. Скорпионы. Стоит отложить все важные дела на конец недели. В понедельник и вторник уделите внимание своим друзьям, позвольте себе немного развлечься. После этого приступайте к работе. Стрельцы. Вам сулят интересные приключения. В один момент вам покажется, что вы готовы к новой жизни. Это не просто так. Наберитесь смелости и решитесь на глобальные перемены. Козероги. Вас ждет невероятный успех на работе. Вы будете генерировать отличные идеи и точно получите шанс на повышение. Не стесняйтесь показывать свои навыки, а другие пускай завидуют. Водолеи. Новая неделя заставит многое переосмыслить. Возможно, вы решитесь разорвать отношения с человеком, который окажется лжецом. Сжигайте мосты, не сожалейте о поступках других людей. И, наконец, рыбы. Вам советуют отстраниться от событий, которые приносят вам огорчение. Не пытайтесь исправить ситуацию. От вас ничего не зависит. Просто наблюдайте. Судьба сама расставит все по местам. Вот и весь звездный прогноз на сегодня.
1: Звездный прогноз.

за баранкой с утра и до поздней ночи. Говорят, что путь домой короче. Километр за километром спидометр мотает встречу долгожданную наш приближение.

0: зажигай, судьба, зеленый свет.
1: Погода.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, значительных осадков не ожидается. Ветер западный от слабого до умеренного, температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла. Местами на побережье не превысит плюс 18, плюс 19 градусов. В Риге облачно, в течение дня ветер ослабнет, столбики термометров

0: Когда эксперты Aerofins проверяют мясо из Lidl, мы всегда немного волнуемся.
1: Свежее, местное, без добавок.
2: Свежее?
1: Свежее.
2: И местное?
1: Верно.
2: Без добавок?
1: Без добавок.
2: Очень хорошо.
0: Ух, это приятное чувство, когда тебе нечего скрывать. Свежее мясо, качество которого подтверждено строгими экспертами Aerofins. Сейчас в Lidl латвийские куриные полукрылышки 500 граммов 1 евро 99 центов. Подробнее на Lidl.lv. Lidl стоит того.
3: Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs viskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: nenokavē. Biļetes biļešu servisa tīklā.
1: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает Вандерсана. Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вандерсана. Группа «Сплин». 5 сентября. Вандерсана. Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.
2: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30% квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанций более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши radio@daudzveidība.lv.

0: время.
1: Для девочек будет эта рубрика. Поговорим про искусственные ресницы. Мало кому известно, что появлением этой технологии наращивания ресниц мы обязаны кинематографу, величайший визажист 20 века Макс Фактор, в честь которого и был назван одноименный бренд, впервые опробовал эту технологию в 20-х годах на актрисе Филлис Хейли. Она исполнила роль Рокси в знаменитом мюзикле «Чикаго». В это время Макс работал главным визажистом этого мюзикла. Специально для исполнительницы главной роли Макс Фактор создал первые в мире накладные ресницы. Благодаря им взгляд Рокси завораживал своей выразительностью, глубиной и привлекал внимание миллионов зрителей. Ресницы имели ряд существенных недостатков. Они отлично смотрелись на экране, но выглядели совершенно неестественно в реальной жизни. Кроме этого, носить их можно было совсем недолго, да и стоимость была настолько высокой, что позволить ее могли себе только кинозвезды и очень богатые люди. В качестве материала для наращивания Макс Фактор использовал бахрому. Ее сначала приклеивали к ниточке, затем уже непосредственно к ресницам. Однако, несмотря на все эти минусы, изобретение Фактора произвело настоящий фурор в области косметологии и визажа. С течением времени технологию наращивания ресниц усовершенствовали, и к 50-м годам стоимость услуги удалось снизить, что привело к новому всплеску популярности на наращивание ресниц. Ресницы стали выглядеть более естественно, однако услуга этой по-прежнему пользовались преимущественно кинозвезды. Ну а в начале 2000-х в Японии была опробована новая технология наращивания ресниц, благодаря которой они выглядели еще более натурально. Накладные реснички собирались в пучок и крепились к веку с помощью геля, так называемое пучковое наращивание. Однако в Японии не остановились на достигнутом. Через несколько лет была представлена абсолютно новая технология, которая подразумевала поресничное наращивание. Для этого использовали специально разработанные реснички, которые являются практически абсолютной копией натуральных. Для их изготовления был использован материал, очень похожий на волоски соболя и норки. При их создании был учтен даже факт, что натуральная ресница более толстая у основания и более тонкая к краю. Искусственные ресницы прикрепляют поштучно к основанию верхнего века и с помощью специального клея. Таким образом, отличить искусственные от натуральных ресниц практически невозможно. Но и одним из лидеров по производству накладных ресниц является японская фирма Шу Уемура. Наверное, так называется она. В 2008 году она презентовала новую серию накладных ресниц, предоставляя девушкам огромный выбор форм и цветов. Для изготовления были использованы перья и мех. Фирма также организовала мастер-классы, уроки по наращиванию. Каждая девушка благодаря им может создать свой образ без привлечения профессионалов. Но на самом деле, конечно, и других технологий наверняка уже есть. Время развивается. Вот я, честно говоря, не люблю наращенные ресницы. Я считаю, что это неестественно и странно. Я за натуральность и естественность. Натурель, как говорится, всему голова.
0: То время.

0: Реклама. 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билетшу-сервис ОВ.
1: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
2: Best Show Events представляет. 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера
3: Прежнего.
4: Я знаю пароль.
2: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra.
4: А я простила, я простила.
2: Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Билеты в кассах Билетшу-сервис.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: последних новостей.
1: Очень важная новость. Правительство Латвии утвердило одну из крупнейших реформ здравоохранения последних лет. Уже со следующего года больницы будут работать по новым правилам. Часть сложных операций сосредоточат в крупных центрах, а небольшие медучреждения получат другие функции. Вместо нынешней системы из 5 уровней больницы будут разделены на 3 категории. Перечень оказываемых ими услуг изменится по замыслу Минздрава. Это позволит эффективнее использовать врачей и оборудование, сократить дефицит специалистов, направить больше средств на развитие амбулаторной помощи. Все госбо и муниципальные стационары разделят на 3 уровня. Многопрофильные больницы станут крупнейшими медцентрами страны. Именно здесь будут выполнять самые сложные операции и оказывать высокотехнологичную помощь. Это Рижская восточная клиническая больница, клиническая университетская больница Страдыня и детская больница, а также региональные больницы Лиепая, Даугавпилса, Венспилса, Резекне и Валмьеры. Региональные больницы будут оказывать более широкий спектр специализированной помощи, включая наиболее востребованные операции, травматологию, родовспоможение и лечение детей. Локальные больницы сохранят круглосуточные приемные отделения, неотложную помощь, диагностику, терапию, лечение хронических пациентов. При необходимости пациенты будут переводить в больницы более высокого уровня. Министерство подчеркивает, что базовая медицинская помощь останется максимально близкой к месту проживания людей. При этом самые сложные случаи будут концентрироваться в крупных больницах, где есть необходимое оборудование и специалисты. Если в конкретной больнице не смогут оказать нужную помощь по медпоказаниям, пациенты обязаны будут организованно перевести в другое лечебное учреждение. Переводы могут осуществляться и между больницами одного уровня, и во всех больницах круглосуточно сохранится доступность врача. Ночью в выходные помощь будут обеспечивать дежурные специалисты. После обсуждения с медобществом в проект были внесены следующие изменения. Значит, в Елгавской больнице сохранится педиатрическое отделение. В Дублинской продолжат принимать роды. Значит, в филиале Северокурзамской больницы в Талсе хирург будет дежурить круглый год. В Ливанской больнице откроют пункт оказания срочной медпомощи. Особые условия предусмотрены для больниц Восточного приграничья с учетом вопросов национальной безопасности и удаленности региона. Значит, объясняют в министерстве необходимость изменения тем, что проверки госконтроля Национальной службы здравоохранения выявили серьезную проблему. Многие больницы не могли обеспечить наличие всех специалистов, предусмотренных действующими требованиями. Только в 2025 году из-за нехватки врачей и несоблюдения нормативов больницы лишились около 6 миллионов евро финансирования. Новая модель позволит определять количество врачей в приемных отделениях в зависимости от реального потока пациентов, а не по единым требованиям для всех. И по расчетам министерства, после изменения принципов работы больниц ежегодно будет высвобождаться около 44 миллионов евро. Часть средств направят на оплату работы дежурных врачей, развитие амбулаторной помощи, дневных стационаров, также совершенствование системы оказания медуслуг. Министерство рассчитывает, что реформа позволит не только рационально использовать ограниченные ресурсы здравоохранения, но и сделать медпомощь более доступной и качественной, сохранив при этом экстренную помощь во всех регионах страны. Ну и, конечно, люди пишут, что уже высчитали, сколько у них появится денег. Уже делят враги народа. Значит, после каждой реформы больниц становится только хуже. Значит, это все очередной обман. Ну, вот так вот пишут люди. Не знаю, обман и не обман. Я еще раз говорю такую, знаете, здравую мысль. Как говорится, поживем, увидим. Вот. Возможно, что лучше — это враг хорошего. А возможно и нет. Но все-таки раз какие-то предпринимаются действия, наверное, это хорошо, это лучше, чем все было в состоянии стагнации. Но вообще здорово, когда, я хочу сказать, другое происходит, когда ремонт, строительство какое-то, как красиво больницы делают, как шикарно сделали детскую больницу, как, значит, строят Страдыня. Ну, в общем, очень много каких-то хороших вещей. Вот, и люди, которые работают, очень многие, которых я лично встречал, прекрасные в этих больницах. Дай бог, чтобы они действительно были не только хорошими людьми, но и прекрасными специалистами. Ну и, в общем, конечно, когда человек помогает человеку в чем-либо, в том числе и в болезни, это очень ценно, очень, очень здорово. И вы знаете, когда это встречаешь, есть понимание того, что надо жить дальше, и мир, в общем-то, прекрасен. Не такой плохой, хочется сказать вот так. В общем, вот такая новость, друзья, мы продолжаем.
0: Из последних новостей.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 8 часов утра.
0: Новости.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Проверка на знание госязыка будет стоить в 2,5 раза дороже. Далее об этом и других событиях более подробно.
3: Про главное.
2: За проверку на знание государственного языка в группе впредь придется платить 72 евро вместо прежних 30, свидетельствует обновленный прейскурант на публичные платные услуги Государственного агентства развития образования. В агентстве сообщили, что изменилось содержание проверки и порядок ее проведения, поэтому новая услуга не полностью сопоставима с прежней. Ранее услуга предоставлялась группе из 10 человек, а в актуальном прейскуранте группе из 8 человек. Увеличена также плата за другие услуги, связанные с проверкой на знание госязыка. Справка о результате проверки впредь будет стоить 18 евро вместо прежних 12. Копия решения о результате проверки также будет стоить 18 евро. Одновременно прейскурант дополнен новыми услугами. Впредь можно будет подать заявку на индивидуальную диагностическую проверку на знание госязыка и индивидуальные консультации по проверке на знание госязыка, которые обойдутся соответственно в 77 евро 40 центов и 42 евро 20 центов. Изменения коснулись и ряда других платных услуг агентства. За заверенную копию сертификата централизованного экзамена, выданную в форме электронного документа, впредь придется платить 14 евро 21 цент. В свою очередь, подготовка и отправка документа по почте будет стоить 18 евро вместо прежних 13 евро 50 центов. Справка о сданном централизованном экзамене для учебы за границей будет стоить 17 евро 25 центов вместо прежних 11 евро 25 центов. Плата за курс руководителей детских лагерей вырастет с 2,5 евро до 3 евро 40 центов за академический час.
3: Про школу.
2: Министерство здравоохранения не видит оснований для внесения изменений в нормативный акт. Касающийся продолжительности обеденного перерыва в учебных заведениях говорится в проекте ответа Кабинета министров, подготовленном Министерством здравоохранения для Комитета Сейма по образованию, культуре и науке, который был рассмотрен во вторник правительством. 5 июня комиссия в своем письме призвала оценить возможность внесения поправок в нормативную базу, касающуюся продолжительности обеденного перерыва в образовательных учреждениях. Министерство образования считает, что действующие требования к организации питания в образовательных учреждениях соразмерны и соответствуют наилучшим интересам детей. В ведомстве подчеркивают, 30 минут – это минимум, который необходим детям. За это время школьники должны успеть дойти до столовой, вымыть руки, отстоять очередь и спокойно поесть. Если сократить перерыв, дети начнут торопиться, пропускать обеды или переходить на вредные перекусы. А это напрямую вредит здоровью и учебе. Родители и так жалуются, что из-за длинных очередей 30 минут часто едва хватает. В Министерстве здравоохранения считают, чтобы избавиться от толкучки в столовых, школам необходимо не урезать перемены, а грамотно разводить потоки учеников. Позицию медиков поддерживают диетологи и Министерство образования.
3: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии переменная облачность, значительных осадков не ожидается. Ветер западный от слабого до умеренного, температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла. Местами на побережье не превысит плюс 18, плюс 19. В Риге облачно. В течение дня столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио. Движение. Только вперед!
4: Доброе утро! На Авторадио Латвия.
5: Второй час программы «Доброе утро» начинается. Я Кирилл Низовцев. Сегодня 29 июля, среда. Мы едем дальше. И еще 2 часика вместе до 10 утра в этот день для вас. Финагеев день. Так называется праздник, который отмечается сегодня. В этот день люди стараются обходить стороной лес. По народному поверью, там в этот период гуляет нечистая сила. Если нужно пройти рядом с лесом, то это делают очень тихо, без песен, смеха, криков и других громких и резких звуков. В этот народный праздник начинается жатва. По традиции, первый сноп должен сжать старшая женщина в семье. Этот, значит, пук колосьев называется именинным. Его торжественно относят в дом, устанавливают в красном святом углу. Зерна из него используют для лечения людей, а стебли скармливают домашним животным. С Финагеева дня жара спадает, и ночь становится прохладнее. И, значит, вот такие приметы. Если листья моркови сникли, то будет дождь. Если густые туманы к обилию грибов, если по небу парят коршуны к засухе, И с этого дня птицы прекращают щебетать. Считается, что они задумываются о прошедшем лете и скором перелете в теплые края. Тоскуют о скором расставании с родными местами. Вы знаете, я тоже, в общем-то, начинаю грустить. Уже давно начал, что лето летит так быстро. Я не могу его поймать, остановить и получить удовольствие такое, которое я себе запланировал. Ну вот, как говорит, умный человек, умные люди, наверное, не надо ничего планировать. Знаете, не надо рассчитывать на какую-то там сверхприбыль и считать уже деньги до того, как ты их не получил еще. И также та же история, наверное, не надо сильно думать о том, какой кайф можно получить летом, потому что вот так оно берет и пролетает мимо. Но еще одна примета: кто найдет спорынью в этот день, будет сыт и богат всю жизнь. Что такое спорынья, не знаю, но хотелось бы, конечно, быть и сытым, и богатым, хотя не в этом счастье, безусловно. Главное быть здоровым, друзья мои, чтобы близкие были рядом. Надеюсь, вы с нами. Мы начинаем нашу программу. До 10 утра будем вместе. Вперед, друзья мои. Поехали.
4: Доброе утро.
6: Доброе утро.
4: С Кириллом Низовцевым.

0: Звездный прогноз. Самый точный гороскоп на сегодня.
1: Гороскоп на сегодня Овны. Стоит готовиться к непростым испытаниям. Неделя начнется с проблем, а боль утраты заставит вас опустить руки. Дайте себе немного времени на грусть, а затем постарайтесь найти хоть что-то хорошее в своей жизни. Тельцы. Стоит ждать хороших новостей. К середине недели ваше настроение будет прекрасным, ведь радостные события будут вас преследовать по пятам. Наслаждайтесь моментами счастья и не думайте о плохом. Близнецы. Эта неделя подарит вам массу впечатлений, как приятных, так и не очень. Вы можете разочароваться в своей второй половинке, но при этом вас ждет успех на работе. Раки. Вам сулят счастливые дни. Вы узнаете, что проблемы наконец-то решатся. Это подарит вам уверенность в завтрашнем дне. Однако не расслабляйтесь. Вам нужно не забывать о работе и своих обязанностях. Львы. Новая неделя может ударить по вам. Да-да. На поверхность может всплыть какая-то интрига, которую вы плели. Это негативно отразится на репутации. Зализывать раны лучше в кругу семьи. Ну а где еще? Дева, сказочный успех ворвется в вашу жизнь. Вы не сразу поверите своему счастью. Это окажется большим сюрпризом. Срывайте с неба звезды, становитесь лучшей версией себя. Все получится. Весы. Вам советуют проявить максимальную осторожность. Прислушайтесь к своей интуиции. Не позволяйте врагам вас одурачить. Если вы сумеете раскрыть их план, то точно их победите. Скорпионы. Стоит отложить все важные дела на конец недели. В понедельник и вторник уделите внимание своим друзьям. Позвольте себе немного развлечься. После этого приступайте к работе. Стрельцы. Вам сулят интересные приключения. В один момент вам покажется, что вы готовы к новой жизни. Это не просто так. Наберитесь смелости и решитесь на глобальные перемены. Козероги. Вас ждет невероятный успех на работе. Вы будете генерировать отличные идеи и точно получите шанс на повышение. Не стесняйтесь показывать свои навыки. А другие пускай завидуют. Водолеи. Новая неделя заставит многое переосмыслить. Возможно, вы решитесь разорвать отношения с человеком, который окажется лжецом. Сжигайте мосты, не сожалейте о поступках других людей. И, наконец, рыбы. Вам советуют отстраниться от событий, которые приносят вам огорчение. Не пытайтесь исправить ситуацию. От вас ничего не зависит. Просто наблюдайте. Судьба сама расставит все по местам. Вот и весь звездный прогноз на сегодня.
0: Звездный прогноз.

0: Автомонитор.
1: Начнем мы выпуск с того, что госполиция ищет участника ДТП. 12 июня этого года, это была пятница, примерно в 16:55 в Саласпилсе, водитель автомобиля Audi A4, двигаясь по улице Ригас в направлении улицы Мера, сбил неизвестного на велосипеде. Он пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В итоге водитель авто и пострадавший велосипедист покинули место происшествия. Но оно попало в поле зрения видеокамеры и вызвало вопросы у стражей порядка. Госполиция просит велосипедиста, причастного к ДТП, выйти на связь по номеру телефона 67-219-903 или 112. Мы же обратим внимание на утренний трафик в латвийской столице. От 2 до 3 баллов, дороги загружены на 28%, 7 более-менее существенных заторов, среди которых выделяется участок на Карля Ульманегатва перед Лепаес в направлении центра, улица Круспилс в районе перекрестка с Гранита, а также Густава Земгалагатва перед Брибо со стороны Восточной магистрали. Как видим, тройка пробочных лидеров последнего времени не изменилась. И добавим сюда еще одно место за городом, где движение затруднено из-за дорожных работ. Это в Улбраке на улице Института по направлению в Ригу со стороны Сауриши. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем удачного дня и безопасных дорог.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
2: Бытовую технику надо покупать в интернете. Дешевле.
3: Бытовую технику надо покупать в магазине. Можно потрогать, с продавцом посоветоваться, взвесить все за и против.
2: Нет, в интернете.
3: Нет, в магазине.
4: Бытовую технику покупайте в ПТА. В интернет-магазине удаленно, надежно. А в магазине с товаром на месте. Гарантии и консультации продавца-профессионала. Все для вашего удобства. ПТА. Там Беатрис А.
5: Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs viskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris. Ar grandiozu brīvdabas šovu 6. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vasaras kulminācija ar Calvin Harris. Nenokavē biļetes biļešu servisa tīklā.
6: Skruski Конечно, вы узнали голос Реннерса Каупорса. Природа не отдохнула на его детях. Близнецы Эдгарс и Эмилс не только прекрасные музыканты, но и настоящие герои в жизни. Папа может гордиться. Читайте в июльском «Лилит». А еще в журнале «Много любви». Личная жизнь лидера Китая и синдром Хатико. Разбираемся, почему мы все время чего-то ждем. И действительно, зачем ждать? Купи июльский «Лилит» уже сейчас.
7: Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Noise MC. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Ready Fest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
8: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: последних новостей.
1: Вот эта новость, которая огорошила меня. Она поступила вчера поздно вечером. И, конечно, многие не знают об этом, но, к сожалению, это уже свершившийся факт. Назад ничего вернуть нельзя. Концерт всемирно известного американца Питбуля, который должен был состояться сегодня на большой эстраде межапарка в Риге, друзья мои, к сожалению, увы и ах, отменен. Решение было принято вчера вечером из-за якобы технических проблем, которые возникли во время монтажа концертной инфраструктуры. Новость, конечно, шокировала тех людей, которые ее получили. Продали около 40 тысяч билетов. Должны были приехать люди из стран Балтии, Европы, естественно, латвийцев. Огромное количество. Из-за огромного числа посетителей для концерта даже разработали специальную систему распределения людских потоков у входа. Организатор концерта агентство FBI сказало, что оставшегося времени недостаточно, чтобы безопасно устранить возникшие проблемы и обеспечить соответствие площадке необходимым стандартам технической реализации мероприятия. И вот текст, который они опубликовали в интернете, в соцсетях. С большим сожалением сообщаем, что из-за технических проблем концерт Питбуль, запланированный на 29 июля в Риге, отменен. Выступление проходило бы в рамках европейского тура Питбуля «I'm Back». Специальным гостем концерта должен быть американский рэпер и продюсер Лил Джон. Согласно опубликованному расписанию, двери площадки планировали открыть в 17:00, после чего перед зрителями должны были выступить диджей Диско Дрю, Лил Джон и сам Питбуль. Из-за исключительного спроса билеты на шоу закончились еще за несколько месяцев до даты концерта. Организаторы заранее предупреждали поклонников не покупать их через соцсети, сайты, объявления и другие непроверенные каналы из-за риска столкнуться с подделкой. Для обслуживания многотысячной аудитории в межапарке готовились дополнительные меры. Зрители планировали направлять к площадке по двум разным маршрутам, А и Б, сидели на трубе, значит, которые были указаны на билетах. Это должно было сократить очередь и облегчить вход более чем 40 тысячам посетителей. Теперь владельцам билетов необходимо проверить электронную почту. Концертное агентство сообщило, что каждому покупателю направлена информация о дальнейших действиях и доступных вариантах. Значит, значительная часть зрителей собиралась приехать в Ригу из Литвы и Эстонии, других европейских стран, поэтому многие поклонники уже, забронировали гостиницы, транспорт и поездки в латвийскую столицу, а кто-то уже даже приехал и уже находился в Риге. О окрестностях говорят, что организаторы выручили с продаж билетов около 5 миллионов евро. И вот что будет сейчас, честно говоря, не представляю, ситуация катастрофическая. Ну, для организатора так точно, просто катастрофа, огромные финансовые потери. Ну и, конечно, очень жалко людей, которые действительно хотели праздника и которые потратили свои деньги на приезд в Ригу. Но, с другой стороны, есть, конечно, помимо Питбуль, в Риге и в Латвии очень много интересных вещей, мест, лесов прекрасных, музеев, которые стоит посетить. И, в общем, я думаю, провести время тоже неплохо. Хотя, конечно, концерт Питбуля, который не состоится, это, в общем, достаточно стрёмная ситуация. Но, значит, естественно, в интернете пишут про то, что организаторы обманывают, что реальная причина не в каких-то технических проблемах, а в чем-то другом. Ну, логично, что артист уже должен быть в городе, как минимум, сегодня. И, в общем, как бы никто не сообщает, прилетел он, приехал он или нет. Просто отмена из-за технических проблем и все. Но я думаю, что, конечно, пройдет время, и мы узнаем более подробную возможную информацию. И я думаю, что правда, может быть, будет обидной достаточно. Да, возможно, возможно. Друзья мои, вот такие новости. В общем, еще раз, если у вас есть знакомые, которые собирались сегодня на концерт Питбуля в Межапарк, сообщите им, если они не в курсе, концерта не будет. Он отменен. Вот такая вот яркая и в то же время очень плачевная новость сегодняшнего утра. Мы продолжаем.
0: Из последних новостей.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, значительных осадков не ожидается. Ветер западный от слабого до умеренного, температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла. Местами на побережье не превысит плюс 18, плюс 19 градусов. В Риге облачно, в течение дня ветер ослабнет, столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.
0: Реклама.

0: до 70%. Подробнее на VisionExpress.lv.
1: Kā būtu, ja Mozart spēlētu grupā Metallica? Klasiskās mūzikas huligāni grupa Da Gamba ar jauno koncertu šovu Mozartalika. Xiaomi Arēnā Rīgā 19. decembrī kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri. Pērc biļetes jau šodien, biļešu paradīze. Norausim jumtu ar mūziku 19. decembrī. Da Gamba, Mozartalika.
2: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Джон Ньюман, Вилли Вильям и vēl 7 топ Балтийс мākslinieki, кури uzspridzinās šo nakti. 1. augusts – Daugavpils, stadions Lokomotīve. No 18. līdz pašam rītam – muzikālais festivāls, kuru nedrīkst palaist garām. Tu vai nu būsi tur, vai arī skatīsies citu cilvēku storijus un nožēlosi. Paspēj iegādāties biļetes bilešu servis kasēs. Sīgālu festivālu 2026. Tas ir kas vairāk par mūziku. Tā ir enerģija, ko tu atcerēsies.
4: Pasākumu atbalsta Daugavpils valsts pilsētas pašvaldība.
5: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30% квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанций более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши radio@daudzveidība.lv.

0: 5 минут.
1: Из последних новостей.
2: Очень важная новость. Правительство Латвии утвердило одну из крупнейших реформ здравоохранения последних лет. Уже со следующего года больницы будут работать по новым правилам. Часть сложных операций сосредоточат в крупных центрах, а небольшие медучреждения получат другие функции. Вместо нынешней системы из 5 уровней больницы будут разделены на 3 категории. Перечень оказываемых ими услуг изменится по замыслу Минздрава. Это позволит эффективнее использовать врачей и оборудование, сократить дефицит специалистов, направить больше средств на развитие амбулаторной помощи. Все госбо и муниципальные стационары разделят на 3 уровня. Многопрофильные больницы станут крупнейшими медцентрами страны. Именно здесь будут выполнять самые сложные операции и оказывать высокотехнологичную помощь. Это Рижская восточная клиническая больница, клиническая университетская больница Страдания и детская больница, а также региональные больницы Липа и Даугавпилса, Венспилса, Резекне и Валмиеры. Региональные больницы будут оказывать более широкий спектр специализированной помощи, включая наиболее востребованные операции, травматологию, родовспоможение и лечение детей. Локальные больницы сохранят круглосуточные приемные отделения, неотложную помощь, диагностику, терапию, лечение хронических пациентов. При необходимости пациентов будут переводить в больницы более высокого уровня. Министерство подчеркивает, что базовая медицинская помощь останется максимально близкой к месту проживания людей. При этом самые сложные случаи будут концентрироваться в крупных больницах, где есть необходимое оборудование и специалисты. Если в конкретной больнице не смогут оказать нужную помощь по медпоказаниям, пациенты обязаны будут организованно перевести в другое лечебное учреждение. Переводы могут осуществляться и между больницами одного уровня, и во всех больницах круглосуточно сохранится доступность врача. Ночью, в выходные, помощь будут обеспечивать дежурные специалисты. После обсуждения с медобществом в проект были внесены следующие изменения. В Елгавской больнице сохранится педиатрическое отделение. В Дубльской продолжат принимать роды. В филиале Северокурзамской больницы в Талсе хирург будет дежурить круглый год. В Ливанской больнице откроют пункт оказания срочной медпомощи. Особые условия предусмотрены для больниц Восточного приграничья с учетом вопросов национальной безопасности и удаленности региона. Объясняют в министерстве необходимость изменения тем, что проверки госконтроля Национальной службы здравоохранения выявили серьезную проблему. Многие больницы не могли обеспечить наличие всех специалистов, предусмотренных действующими требованиями. Только в 2025 году из-за нехватки врачей и несоблюдения нормативов больницы лишились около 6 миллионов евро финансирования. Новая модель позволит определять количество врачей в приемных отделениях в зависимости от реального потока пациентов, а не по единым требованиям для всех. И по расчетам министерства, после изменения принципов работы больниц ежегодно будут высвобождаться около 44 миллионов евро. Часть средств направят на оплату работы дежурных врачей, развитие амбулаторной помощи, дневных стационаров, также совершенствование системы оказания медуслуг. Министерство рассчитывает, что реформа позволит не только рационально использовать ограниченные ресурсы здравоохранения, но и сделать медпомощь более доступной и качественной, сохранив при этом экстренную помощь во всех регионах страны. Ну и, конечно, люди пишут, что уже высчитали, сколько у них появится денег. Уже делят враги народа. После каждой реформы больниц становится только хуже. Это все очередной обман. Так вот пишут люди. Не знаю, обман и не обман. Я еще раз говорю такую, здравую мысль. Как говорится, поживем, увидим. Возможно, что лучше — это враг хорошего. А возможно и нет. Но все-таки раз какие-то предпринимаются действия, наверное, это хорошо, это лучше, чем все было в состоянии стагнации. Но вообще здорово, когда, я хочу сказать, другое происходит, когда ремонт, строительство какое-то, как красиво больницы делают, как шикарно сделали детскую больницу, как, строят Страдания. Очень много каких-то хороших вещей. И люди, которые работают, очень многие, которых я лично встречал, прекрасные в этих больницах. Дай бог, чтобы они действительно были не только хорошими людьми, но и прекрасными специалистами. Конечно, когда человек помогает человеку в чем-либо, в том числе и в болезни, это очень ценно, очень, очень здорово. И вы знаете, когда это встречаешь, есть понимание того, что надо жить дальше, и мир, в общем-то, прекрасен. Не такой плохой, хочется сказать вот так. В общем, вот такая новость, друзья, мы продолжаем.
1: Из последних новостей.

0: Автомонитор.
1: Продолжается утренний час пик в латвийской столице. За полчаса трафик прибавил балл. В данный момент на мониторе тройка. Загруженность дорог 37%. 16 существенных заторов. В лидерах Карля Ульманя Гатва перед Лепой с направления Островного моста. Здесь можно оставить более 10 минут. Отметим, что стал собираться затор на Яна Чакста с Гатвы на съезде с Южного моста в сторону Пардаугавы. Еще один затор вновь появился на Латгалес перед Вишкю в направлении центра. И на месте классика на улице Круспилс в районе перекрестка с Гранита, а также на Густава Замгалагатва перед Брейба со стороны Восточной магистрали. В последнее время приличная пробка собирается в Улбраке на улице Института по направлению из Сауриши в Ригу. Здесь можно оставить более 10 минут. Что касается визита в Ригу австралийской делегации, он продлится до завтра. В основном ограничения касаются парковок в центре города и в ВЭЦ Риге. Кроме того, были беспокойства по поводу стечения народа в межапарк на концерт Питбуля, однако выступление отменено, несмотря на проданные 40 тысяч билетов. А значит, связанных с концертом вечерних пробок в межапарке или по дороге в район сегодня не будет. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем, кто с нами, хорошего дня и будьте внимательны на дорогах.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
2: Лето в новом звучании в Дорсе. Откройте для себя атмосферу отдыха в самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Дорси объявляет сезон устриц. Все лето устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Дорси – место, где роскошь ощущается. Естественно, Антониас 9. Забронируйте свой вечер уже сегодня.
0: Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн. Платина. Судрабусы.

Flash. Relive Fest. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv. Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: то время.
1: Для девочек будет эта рубрика. Поговорим про искусственные ресницы. Мало кому известно, что появлением этой технологии наращивания ресниц мы обязаны кинематографу, величайший визажист 20 века Макс Фактор, в честь которого и был назван одноименный бренд, впервые опробовал эту технологию в 20-х годах на актрисе Филлис Хейли. Она исполнила роль Рокси в знаменитом мюзикле «Чикаго». В это время Макс работал главным визажистом этого мюзикла. Специально для исполнительницы главной роли Макс Фактор создал первые в мире накладные ресницы. Благодаря им взгляд Рокси завораживал своей выразительностью, глубиной и привлекал внимание миллионов зрителей. Ресницы имели ряд существенных недостатков. Они отлично смотрелись на экране, но выглядели совершенно неестественно в реальной жизни. Кроме этого, носить их можно было совсем недолго, да и стоимость была настолько высокой, что позволить ее могли себе только кинозвезды и очень богатые люди. В качестве материала для наращивания Макс Фактор использовал бахрому. Ее сначала приклеивали к ниточке, затем уже непосредственно к ресницам. Однако, несмотря на все эти минусы, изобретение Фактора произвело настоящий фурор в области косметологии и визажа. С течением времени технологию наращивания ресниц усовершенствовали, и к 50-м годам стоимость услуги удалось снизить, что привело к новому всплеску популярности на наращивание ресниц. Ресницы стали выглядеть более естественно, однако услуга этой по-прежнему пользовались преимущественно кинозвезды. Ну а в начале 2000-х в Японии была опробована новая технология наращивания ресниц, благодаря которой они выглядели еще более натурально. Накладные реснички собирались в пучок и крепились к веку с помощью геля, так называемое пучковое наращивание. Однако в Японии не остановились на достигнутом. Через несколько лет была представлена абсолютно новая технология, которая подразумевала поресничное наращивание. Для этого использовали специально разработанные реснички, которые являются практически абсолютной копией натуральных. Для их изготовления был использован материал, очень похожий на волоски соболя и норки. При их создании был учтен даже факт, что натуральная ресница более толстая у основания и более тонкая к краю. Искусственные ресницы прикрепляют поштучно к основанию верхнего века и с помощью специального клея. Таким образом, отличить искусственные от натуральных ресниц практически невозможно. Ну и одним из лидеров по производству накладных ресниц является японская фирма Шу Уемура. Наверное, так называется она. В 2008 году она презентовала новую серию накладных ресниц, предоставляя девушкам огромный выбор форм и цветов. Для изготовления были использованы перья и мех. Фирма также организовала мастер-классы, уроки по наращиванию. Каждая девушка благодаря им может создать свой образ без привлечения профессионалов. Но на самом деле, конечно, других технологий наверняка уже есть. Время развивается. Вот я, честно говоря, не люблю наращенные ресницы. Считаю, что это неестественно и странно. Я за натуральность и естественность. Натурель, как говорится, всему голова.
0: То время.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 9 утра в столице Латвии.
0: Новости.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. В Латвии объявлен конкурс на разработку нового имиджа страны. Далее об этом и других событиях более подробно.
0: Про главное.
2: Латвийское агентство инвестиций и развития объявило конкурс на разработку стратегии государственного имиджа Латвии на 2027-31 годы. Согласно информации в электронной системе закупок, ориентировочная стоимость проекта – 50 тысяч евро. Согласно техническому заданию, победителю конкурса предстоит оценить международную репутацию и восприятие Латвии, разработать новое позиционирование страны на мировой арене, сформулировать стратегический нарратив, а также создать практическую коммуникационную концепцию. Предполагается, что новая стратегия станет основой для международного продвижения Латвии в различных сферах. Ее будут использовать при привлечении иностранных инвестиций, развитии экспорта, продвижении технологий инноваций, туризма, привлечении квалифицированных специалистов и иностранных студентов, а также в публичной дипломатии, культуре и других направлениях, связанных с международной репутацией страны. Исполнитель должен выполнить работу в течение 3 месяцев с 1 сентября по 1 декабря 2026 года. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 12 августа.
0: Про безопасность.
2: МВД во вторник отчиталось перед Кабинетом министров о строительстве инфраструктуры на государственной восточной границе. Для отчуждения собственности требуется еще около 220 тысяч евро, однако пограничный забор и большая часть инфраструктуры уже построены. Летом этого года предприятие «Государственная недвижимость» приступает к строительству дополнительной инфраструктуры для охраны границы на участке почти 42 километра в наиболее технически сложных местах вдоль латвийско-российской границы. Забор вдоль границы, а также большая часть инфраструктуры восточной границы были завершены еще в прошлом году. Общая длина ограждения составляет 280 километров. Однако на этом этапе проекта необходимо построить дополнительные объекты с учетом территорий со сложными геологическими и гидрологическими условиями. Поэтому требуются специфические инженерные решения. Речь идет о болотистых территориях. Госагентство обеспечения в этом году дополнительно потребуется около 220 тысяч евро на отчуждение земельных участков и оформление прав собственности. Из этой суммы 80 тысяч евро предусмотрены на обустройство земли. Это примерно на 2000 евро на один земельный участок. Всего таких участков 39. Основная часть средств предназначена именно для выплаты компенсации при отчуждении. Владельцам 30 земельных участков необходимо выплатить 135 215 евро. По данным МВД, средний размер компенсации за один земельный участок составляет 4507 евро. Оформление юридических документов также потребует расходов.
0: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии переменная облачность, значительных осадков не ожидается. Ветер западный от слабого до умеренного, температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла. Местами на побережье не превысит плюс 18, плюс 19. В Риге облачно, в течение дня столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио. Движение только вперед! Доброе утро! На Авторадио Латвия.
1: Третий час. Доброе утро для вас. Я Кирилл Низовцев. Едем вперед. Что дальше? Смотрим, кто родился в этот день. 29 июля. День рождения отмечает сегодня Игорь Крутой. Замечательный композитор. Не знаю насчет человека. Читал из последних новостей, что его, значит, апартаменты в Майами арестовали. Значит, какие-то мошеннические действия якобы с ними были проведены. А вообще помню, что Игорь Крутой отмечал свой день рождения обычно, когда был фестиваль «Новая волна». В Латвии здесь, в Риге, прям-таки в театре оперы и балета ему давали эту площадку, значит, и приходили все звезды. Это было очень крутое событие, крутая тусовка, но где те времена, они давно позади. А, значит, теперь у нас рандеву, сколько лет и сколько зим. Зиновий Карагоцкий, нет, это неплохо, я не хочу сказать, что это плохо, конечно, замечательно. А, прекрасное событие, я уверен. А, греческий композитор Микис Теодорикис родился. Павел Кадочников, актер театра и кино. Клара Боу, американская актриса, звезда немого кино, появилась на свет Бенито Муссолини сегодня родился вместе в один день с Игорем Крутым. Итальянский политический деятель, лидер фашистской партии, диктатор. И, наконец, Иван Вайзовский, русский живописец, маринист, также родился в этот день, только в 1817 году. Вот такие вот дела, друзья мои. В общем, если у вас сегодня день рождения, какой-то другой личный праздник, помните, что вы родились в один день с Крутым и с Муссолини. Вот. И, в общем-то, не забывайте об этом. 29 июля. Вот такой вот день прекрасный. Но шутки шутками. Люди разные бывают. В любом случае, тот и тот вошли в историю. И я уверен, что, конечно, в историю можно войти не только хорошими, конечно, поступками, но и негативными. Это тоже история. От этого никуда не уйти. Поздравляю вас. Если у вас сегодня личный праздник, следующая песня эфира будет для вас, друзья мои. Я Кирилл Низовцев. Продолжаю. До 10 утра. Будем вместе. Поехали.
0: Доброе утро.
3: Доброе утро.
0: С Кириллом Низовцевым.

0: из последних новостей.
1: Вот одна новость, которая огорошила меня. Она поступила вчера поздно вечером. И, конечно, многие не знают об этом, но, к сожалению, это уже свершившийся факт. Назад ничего вернуть нельзя. Концерт всемирно известного американца Питбуля, который должен был состояться сегодня на большой эстраде межапарка в Риге, друзья мои, к сожалению, увы и ах, отменен. Решение было принято вчера вечером из-за якобы технических проблем, которые возникли во время монтажа концертной инфраструктуры. Новость, конечно, шокировала тех людей, которые ее получили. Продали около 40 тысяч билетов. Должны были приехать люди из стран Балтии, Европы, естественно, латвийцев. Огромное количество. Из-за огромного числа посетителей для концерта даже разработали специальную систему распределения людских потоков у входа. Организатор концерта агентство FBI сказало, что оставшегося времени недостаточно, чтобы безопасно устранить возникшие проблемы и обеспечить соответствие площадке необходимым стандартам технической реализации мероприятия. И вот текст, который они опубликовали в интернете, в соцсетях. С большим сожалением сообщаем, что из-за технических проблем концерт Питбуль, запланированный на 29 июля в Риге, отменен. Выступление проходило бы в рамках европейского тура Питбуля «I'm Back». Специальным гостем концерта должен быть американский рэпер и продюсер Лил Джон. Согласно опубликованному расписанию, двери площадки планировали открыть в 17:00, после чего перед зрителями должны были выступить диджей Диско Дрю, Лил Джон и сам Питбуль. Из-за исключительного спроса билеты на шоу закончились еще за несколько месяцев до даты концерта. Организаторы заранее предупреждали поклонников не покупать их через соцсети, сайты, объявления и другие непроверенные каналы из-за риска столкнуться с подделкой. Для обслуживания многотысячной аудитории в межапарке готовились дополнительные меры. Зрители планировали направлять к площадке по двум разным маршрутам, А и Б, сидели на трубе, значит, которые были указаны на билетах. Это должно было сократить очередь и облегчить вход более чем 40 тысячам посетителей. Теперь владельцам билетов необходимо проверить электронную почту. Концертное агентство сообщило, что каждому покупателю направлена информация о дальнейших действиях и доступных вариантах. Значит, значительная часть зрителей собиралась приехать в Ригу из Литвы и Эстонии, других европейских стран, поэтому многие поклонники уже, значит, забронировали гостиницы, транспорт и поездки в латвийскую столицу, а кто-то уже даже приехал и уже находился в Риге. И о окрестностях говорят, что организаторы выручили с продаж билетов около 5 миллионов евро. И вот что будет сейчас, честно говоря, не представляю, ситуация катастрофическая. Ну, для организатора так точно, просто катастрофа, огромные финансовые потери. Ну и, конечно, очень жалко людей, которые действительно хотели праздника и которые потратили свои деньги на приезд в Ригу. Но, с другой стороны, есть, конечно, помимо Питбуль, в Риге и в Латвии очень много интересных вещей, мест, лесов прекрасных, музеев, которые стоит посетить. И, в общем, я думаю, провести время тоже неплохо. Хотя, конечно, концерт Питбуля, который не состоится, это, в общем, достаточно стрёмная ситуация. Но, значит, естественно, в интернете пишут про то, что организаторы обманывают, что реальная причина не в каких-то технических проблемах, а в чем-то другом. Ну, логично, что артист уже должен быть в городе, как минимум, сегодня. И, в общем, как бы никто не сообщает, прилетел он, приехал он или нет. Просто отмена из-за технических проблем и все. Но я думаю, что, конечно, пройдет время, и мы узнаем более подробную возможную информацию. И я думаю, что правда, может быть, будет обидной достаточно. Да, возможно, возможно. Друзья мои, вот такие новости. В общем, еще раз, если у вас есть знакомые, которые собирались сегодня на концерт Питбуля в Межапарк, сообщите им, если они не в курсе, концерта не будет. Он отменен. Вот такая вот яркая и в то же время очень плачевная новость сегодняшнего утра. Мы продолжаем.
0: Из последних новостей.

0: Реклама.
1: ПТА рекомендует. Наслаждайся жизнью, ведь она прекрасна. Береги деньги, ведь это от природы. Ха-ха, наслаждаться деньгами, беречь природу. ПТА умники.
2: Деда, да, ПТА это не какой-то новичок-стартапчик. Старая школа, проверенные временем профи и до сих пор в топе. ПТА – качество и отношения без лишней суеты.
1: И в ПТА каждый клиент – босс.
2: Магазин бытовой техники ПТА, Дамбя 3А и ПТА ЛВ.
3: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде,

0: Плана Белого. 15 августа в концертном зале Цзинтари. Билеты в Билетшу-сервис.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: Звездный прогноз. Самый точный гороскоп на сегодня.
1: Гороскоп на сегодня Овны. Стоит готовиться к непростым испытаниям. Неделя начнется с проблем, а боль утраты заставит вас опустить руки. Дайте себе немного времени на грусть, а затем постарайтесь найти хоть что-то хорошее в своей жизни. Тельцы. Стоит ждать хороших новостей. К середине недели ваше настроение будет прекрасным, ведь радостные события будут вас преследовать по пятам. Наслаждайтесь моментами счастья и не думайте о плохом. Близнецы. Эта неделя подарит вам массу впечатлений, как приятных, так и не очень. Очень вы можете разочароваться в своей второй половинке, но при этом вас ждет успех на работе. Раки, вам сулят счастливые дни. Вы узнаете, что проблемы наконец-то решатся. Это подарит вам уверенность в завтрашнем дне. Однако не расслабляйтесь, вам нужно не забывать о работе и своих обязанностях. Львы, новая неделя может ударить по вам. Да-да, на поверхность может всплыть какая-то интрига, которую вы плели. Это негативно отразится на репутации. Зализывать раны лучше в кругу семьи. Ну а где еще? Дева, сказочный успех ворвется в вашу жизнь. Вы не сразу поверите своему счастью. Это окажется большим сюрпризом. Срывайте с неба звезды, становитесь лучшей версией себя. Все получится. Весы. Вам советуют проявить максимальную осторожность. Прислушайтесь к своей интуиции. Не позволяйте врагам вас одурачить. Если вы сумеете раскрыть их план, то точно их победите. Скорпионы. Стоит отложить все важные дела на конец недели. В понедельник и вторник уделите внимание своим друзьям. Позвольте себе немного развлечься. После этого приступайте к работе. Стрельцы. Вам сулят интересные приключения. В один момент вам покажется, что вы готовы к новой жизни. Это не просто так. Наберитесь смелости и решитесь на глобальные перемены. Козероги. Вас ждет невероятный успех на работе. Вы будете генерировать отличные идеи и точно получите шанс на повышение. Не стесняйтесь показывать свои навыки, а другие пускай завидуют. Водолеи. Новая неделя заставит многое переосмыслить. Возможно, вы решитесь разорвать отношения с человеком, который окажется лжецом. Сжигайте мосты, не сожалейте о поступках других людей. И, наконец, рыбы. Вам советуют отстраниться от событий, которые приносят вам огорчение. Не пытайтесь исправить ситуацию. От вас ничего не зависит. Просто наблюдайте. Судьба сама расставит все по местам. Вот и весь звездный прогноз на сегодня.
0: Звездный прогноз.

0: Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
1: Все, что я помню.
0: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
2: Снижаем цены на замороженные продукты. Опускаем цены. В магазинах Lidl с понедельника. Картофельные дольки 750 грамм, евро 79. Пицца с салями 3 по 350 грамм, 4,49. И овощная смесь с картофелем 450 грамм, евро 15. Lidl. Стоит того.
3: Как будто я Моцарт спелет группа Metallica. Классическая музыка с хулиганами группа Da Gamba. Арияно концерт шоу Моцарталика. Xiaomi Arena Rīgā 19. decembrī kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri. Pērc biļetes jau šodien, biļešu paradīze. Norausim jumtu ar mūziku 19. decembrī. Da Gamba, Mozartalika.

0: из последних новостей.
1: Очень важная новость. Правительство Латвии утвердило одну из крупнейших реформ здравоохранения последних лет. Уже со следующего года больницы будут работать по новым правилам. Часть сложных операций сосредоточат в крупных центрах, а небольшие медучреждения получат другие функции. Вместо нынешней системы из 5 уровней больницы будут разделены на 3 категории. Перечень оказываемых ими услуг изменится. По замыслу Минздрава, это позволит эффективнее использовать врачей и оборудование, сократить

0: дефицит специалистов, направить больше средств на развитие амбулаторной помощи. Все госба и муниципальные стационары разделят на три уровня. Многопрофильные больницы станут крупнейшими медцентрами страны. Именно здесь будут выполнять самые сложные операции и оказывать высокотехнологичную помощь. Это Рижская восточная клиническая больница, клиническая университетская больница Страдания и детская больница, а также региональные больницы Липа, Даугавпилса, Венспилса, Резекне и Валмиры. Региональные больницы будут оказывать более широкий спектр специализированной помощи, включая наиболее востребованные операции, травматологию, родовспоможение и лечение детей. Локальные больницы сохранят круглосуточные приемные отделения, неотложную помощь, диагностику, терапию, лечение хронических пациентов. При необходимости пациентов будут переводить в больницы более высокого уровня. Министерство подчеркивает, что базовая медицинская помощь останется максимально близкой к месту проживания людей. При этом самые сложные случаи будут концентрироваться в крупных больницах, где есть необходимое оборудование и специалисты. Если в конкретной больнице не смогут оказать нужную помощь по медпоказаниям, пациенты обязаны будут организованно перевести в другое лечебное учреждение. Переводы могут осуществляться и между больницами одного уровня, и во всех больницах круглосуточно сохранится доступность врача. Ночью, в выходные, помощь будут обеспечивать дежурные специалисты. После обсуждения с медобществом в проект были внесены следующие изменения. Значит, в Елгавской больнице сохранится педиатрическое отделение. В Дублинской продолжат принимать роды. Значит, в филиале Северокурзамской больницы в Талсе хирург будет дежурить круглый год. В Ливанской больнице откроют пункт оказания срочной медпомощи. Особые условия предусмотрены для больниц Восточного приграничья с учетом вопросов национальной безопасности и удаленности региона. Значит, объясняют в министерстве необходимость изменения тем, что проверки госконтроля Национальной службы здравоохранения выявили серьезную проблему. Многие больницы не могли обеспечить наличие всех специалистов, предусмотренных действующими требованиями. Только в 2025 году из-за нехватки врачей и несоблюдения нормативов больницы лишились около 6 миллионов евро финансирования. Новая модель позволит определять количество врачей в приемных отделениях в зависимости от реального потока пациентов, а не по единым требованиям для всех. И по расчетам министерства, после изменения принципов работы больниц ежегодно будет высвобождаться около 44 миллионов евро. Часть средств направят на оплату работы дежурных врачей, развитие амбулаторной помощи, дневных стационаров, также совершенствование системы оказания медуслуг. Министерство рассчитывает, что реформа позволит не только рационально использовать ограниченные ресурсы здравоохранения, но и сделать медпомощь более доступной и качественной, сохранив при этом экстренную помощь во всех регионах страны. Ну и, конечно, люди пишут, что уже высчитали, сколько у них появится денег. Уже делят враги народа. Значит, после каждой реформы больницы становится только хуже. Значит, это все очередной обман. Ну, вот так вот пишут люди. Не знаю, обман или не обман. Я еще раз говорю такую, знаете, здравую мысль. Как говорится, поживем, увидим. Вот. Возможно, что лучше – это враг хорошего. А возможно и нет. Но все-таки раз какие-то предпринимаются действия, наверное, это хорошо, это лучше, чем все было в состоянии стагнации. Но вообще здорово, когда, я хочу сказать, другое происходит, когда ремонт, строительство какое-то, как красиво больницы делают, как шикарно сделали детскую больницу, как, значит, строят Страдания. Ну, в общем, очень много каких-то хороших вещей. Вот, и люди, которые работают, очень многие, которых я лично встречал, прекрасно в этих больницах. Дай бог, чтобы они действительно были не только хорошими людьми, но и прекрасными специалистами. Ну и, в общем, конечно, когда человек помогает человеку в чем-либо, в том числе и в болезни, это очень ценно, очень, очень здорово. И вы знаете, когда это встречаешь, есть понимание того, что надо жить дальше, и мир, в общем-то, прекрасен. Не такой плохой, хочется сказать вот так. В общем, такая новость, друзья, мы продолжаем.
1: Из последних новостей.

0: Автомонитор.
1: Итак, о дорожном движении в латвийской столице. Отметку в 4 балла перед 9 часами трафик преодолел. К этой минуте на монитор уже вернулась тройка. В черте города остается лишь десяток мест с заторами. При этом они могут задержать водителей лишь на несколько минут, не более того. А мы перейдем к сводке госполиции за минувшие сутки. Итак, за понедельник по Латвии зарегистрировано 152 ДТП. В Риге этот показатель в 2 раза ниже – 74 аварии. В них пострадали 7 человек, в том числе самокатчик, велосипедист и 3 пешехода. Патрульные составили 28 протоколов, для сравнения по всей стране 344. В Риге поймали одного нетрезвого за рулем, в легкой степени опьянения ему выписали административный штраф. А вот по Латвии было задержано 6 выпивших водителей, еще 2 попались под кайфом, то есть под воздействием наркотических веществ. 3 отделались административкой, на 5 шьют дела, уголовные. Тут все по полной. Штраф, лишение прав и выплата компенсационной стоимости автомобиля. Напомним, что госполиция просит отозваться велосипедиста, который попал в ДТП с Audi A4 в Саласпилсе. Происшествие произошло в 5 вечера еще 12 июня на нерегулируемом пешеходном переходе. Оба участника покинули место происшествия, однако оно попало в поле зрения видеокамеры и вызвало вопросы у стражей порядка. Госполиция просит велосипедиста, причастного к ДТП, выйти на связь по номеру телефона 67-219-903 или 112. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем пожелаю безопасных дорог и хорошего дня.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама. Джон Ньюман, Вилли Вильям un vēl 7 top Baltijas mākslinieki, kuri uzspridzinās šo nakti. 1. augusts – Daugavpils, stadions Lokomotīve. No 18. līdz pašam rītam – muzikālais festivāls, kuru nedrīkst palaist garām. Tu vai nu būsi tur, vai arī skatīsies citu cilvēku storijus un nožēlosi. Paspēj iegādāties biļetes bilešu servisa kasēs. Sīgavu festivāli 2026. Tas ir kas vairāk par mūziku. Tā ir enerģija, ko tu atcerēsies. Pasākumu atbalsta Daugavpils valsts pilsētas pašvaldība.
2: Лето в новом звучании в Дорсе. Откройте для себя атмосферу отдыха в самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Дорсе объявляет сезон устриц. Все лето устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Дорсе – место, где роскошь ощущается. Естественно, Антониас 9. Забронируйте свой вечер уже сегодня.
3: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
4: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси». Моя 19 августа в концертном зале «Дзинтери».
3: Билеты «Билишус Сервис».
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: Программа сегодня, 29 июля, в среду. Я, Кирилл Низовцев, прощаюсь на сегодня. Желаю вам всего самого замечательного. И завтра, в четверг, 30-го, обязательно услышимся. Мы уже говорили про то, что в Энспилсе на этих выходных день города. И вот еще одно напоминание. В программу этого праздника возвращается Международный фестиваль цветочных ковров. Традиционный некогда фестиваль, очень яркое событие. В этом году флористические композиции будут выполнены в вертикальном формате, а темой фестиваля станут «Цветы солнца». И участие примут 22 команды из 6 стран, друзья мои, с 30 июля, с завтрашнего дня по 2 августа, по воскресенье в Энспилс. Не так далеко от Риги он находится, около 2 часов езды. В общем, я думаю, что если будет погода прекрасная, поехать можно, как говорится, почему бы и нет. Последние 3 часа в студии микрофона для вас работал я, Кирилл Низовцев. Прощаюсь на сегодня. Прекрасного дня, шикарного вечера. И услышимся завтра после 7 утра. Пока-пока, друзья. Всего самого наилучшего.
1: Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: С Кириллом Низовцевым.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 10 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про медицину.
1: В условиях нехватки человеческих ресурсов здравоохранения нельзя создавать иллюзию, что в каждом небольшом населенном пункте будет доступен полный спектр услуг многопрофильной больницы со всеми специализациями, заявил министр здравоохранения Хасам Абумери после утверждения правительством реформы больничной сети. Этого не происходит ни в одной европейской стране. Более сложные услуги концентрируются там, где можно обеспечить больший опыт, доступность специалистов и более высокую безопасность пациентов, сказал министр. В Министерстве здравоохранения подчеркивают, что неотложная помощь во всех больницах сохранится круглосуточно, а необходимые в повседневной жизни услуги будут доступны как можно ближе к месту жительства людей. Минздрав также указал, что реформа не предусматривает закрытие больниц. К тому же общее финансирование больниц и стационарного здравоохранения также не сокращается. Будет изменено распределение финансирования между услугами и профилями больниц, чтобы оно больше соответствовало потребностям пациентов, объему предоставляемых услуг, мощностям больниц и доступности медицинского персонала.
2: Про президента.
1: Согласно результатам опроса, проведенного программой «Каснотек Латвия» совместно с исследовательским центром СКДС, за 3 года полномочий президента Латвии Эдгара Ринкевича исполнение им своих обещаний оценили позитивно 53% опрошенных. Это на 4% пункта больше, чем в 2025 году. Деятельность Эдгара Ринкевича на посту президента как очень хорошую оценили 24,5% опрошенных, а как скорее хорошую 28,5%. В то же время число респондентов, оценивающих деятельность президента как среднюю, составило 19%. Оценки «скорее плохо» и «очень плохо» дали в общей сложности 23,5% респондентов. Среди тех, кто позитивно оценивает деятельность Эдгара Ринкевича на посту президента, больше тех, для кого родной язык латышский. В этой группе позитивно оценивают его работу 66% опрошенных. Среди тех, для кого родной язык русский – 32%. При этом 40% русскоязычных поставили президенту оценки «скорее плохо» или «очень плохо». Среди латышей таких только 13%. Кроме того, деятельность Ринкевича выше оценивают жители с высокими доходами, а ниже – жители с низкими доходами и население Латгалии.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. В восточных регионах страны пройдут небольшие дожди. Дневная температура составит от 18 до 24 градусов тепла. Будет дуть западный и северо-западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге малооблачно. Вечером облака сгустятся. Температура воздуха составит от +20 до +23 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

хороший день для того, чтобы вернуться к себе. А вернуться к себе одному — это все-таки грустно. Тебе сказать привет и опять разойтись у дверей — слишком краткая, краткая форма искусства. Привет, ну как дела? Я хочу, чтобы ты в гости зашла. Ведь понятно, что так мимоходом ни о чем не рассказывай.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Каждый новый сезон приносит свое настроение. Совсем скоро лето начнет уступать место первым прохладным вечерам. А значит, появятся песни, которые особенно созвучны этому времени. Одна из них — новая работа Аллы Рид, у которой состоялась премьера композиции «Не обещай». Широкая публика узнала певицу после участия в шоу «Голос». Затем были проекты «Три аккорда», работы в театре «Градский холл» и собственные концертные программы. Все это помогло Алле найти свой узнаваемый стиль и собрать преданную аудиторию. А композиция «Не обещай» получилась особенно лиричной. В ней есть настроение и та самая легкая грусть, с которой всегда приходит осень. Встречайте!

0: Реклама. ПТА.
1: Там Беатрис. Бытовую технику надо покупать в интернете. Дешевле.
2: Бытовую технику надо покупать в магазине. Можно потрогать, с продавцом посоветоваться, взвесить все за и против.
1: Нет, в интернете.
2: Нет, в магазине.
3: Бытовую технику покупайте в ПТА. В интернет-магазине удаленно, надежно. А в магазине с товаром на месте. Гарантии и консультации продавца-профессионала. Все для вашего удобства. ПТА.
0: Там Беатрис. Maxima ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 28. jūlija līdz 3. augustam. Arbūzi 69 centi kilogramā. Piespienas ieriņš kārums, dažādi veidi, 45 grami, 29 centi. Majonēzēm un mērcēm spilva, 40% atlaide. Šķīstošā kafija Nescafe Classic Strong, 250 gramu, 5,99 €. Maxima, lai nekā netrūktu.
4: 21 ноября. Рига. Шоуми Арена. Гио Пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио Пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми Арена. Билеты на билетсервис АУВ.
5: Конечно, вы узнали голос Реннерса Каупорса. Природа не отдохнула на его детях. Близнецы Эдгарс и Эмилс – не только прекрасные музыканты, но и настоящие герои в жизни. Папа может гордиться. Читайте в июльском «Лилит». А еще в журнале «Много любви». Личная жизнь лидера Китая и синдром Хатико. Разбираемся, почему мы все время чего-то ждем. И действительно, зачем ждать? Купи июльский «Лилит» уже сейчас.
4: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
6: Доброе утро, планета!
4: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
7: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах.
1: Почему двигатель плохо заводится на горячую? Все отлично, пока мотор холодный. А вот завелся, поехал, и вдруг после остановки не заводится. Стартер крутит, но эффекта ноль. Ну или крутит вяло, будто сил нет. Давайте разберемся, почему. Первое – это топливо. Если после заправки машина начала дергаться и заглохла, велика вероятность того, что вы налили не бензин, а бодягу. Летнее плохое топливо испаряется быстрее, и двигатель просто не получает нужную смесь. В данном случае решение только одно – сливаем, промываем систему и больше не заезжаем на сомнительную АЗС. Второе – это фильтры. Выглядит чисто – это еще не показатель. Забитый фильтр – это не только падение тяги, но и перегрев, особенно топливный и воздушный. Греется мотор, падает давление, и все, он уходит в отказ. Так что фильтры меняем по регламенту, а не на глазок. Ну и третье – это аккумулятор. Если генератор подает слабый ток, батарея не подзаряжается. И вот внешне все работает, и при нагреве стартер крутит еле-еле. Иногда виноваты не провода, а просто грязь и ржавчина на массе. Так что очищаем контакты и следим за зарядом, особенно летом. Возможно, знакомая ситуация: включили кондишн, воздух идет, но прохлады нет. Сталкивались? Это классическая летняя проблема. Причин много, и все они неприятные. Во-первых, фреон. Со временем он уходит, особенно если в системе есть микроподтеки. Во-вторых, грязный испаритель или забитый радиатор кондиционера. И да, если вентилятор охлаждения работает с перебоями, на холостых холод не придет вообще. Как это проверить? Если в движении холодно, а на месте нет, скорее всего, проблема в вентиляторе или перегреве системы. Лучшее решение – это раз в год диагностика, заправка по норме и чистка всей трассы. Тогда летом будет не парилка, а прохлада. Давайте поговорим про мойку автомобиля в ЖЭК.

0: вытерли микрофиброй, не дали каплям испечься. И да, не забывайте про стекла. Летом из-за бликов и разводов видно хуже, чем зимой в снег. А плохая видимость – всегда плохая идея. Всем удачи в пути!
1: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия. Погода.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, значительных осадков не ожидается. Ветер западный от слабого до умеренного, температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла. Местами на побережье не превысит плюс 18, плюс 19 градусов. В Риге облачно, в течение дня ветер ослабнет, столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.
1: Реклама.
3: Kā būtu, ja Mocarts spēlētu grupā Metallica? Klasiskās mūzikas huligāni grupa Da Gamba ar jauno koncertu šovu Mocartalika. Šaumi arēnā Rīgā 19. decembrī kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri. Pērc biļetes jau šodien, biļešu paradīzē. Norausim jumtu ar mūziku 19. decembrī. Da Gamba, Mocartalika.
4: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Масло 180 грамм 75 центов. Газированный напиток 2 литра евро 49. И туалетная бумага XXL 40 рулонов 6,99. Lidl стоит того.
5: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Плюс бункеризация всей страны. Сделай сам. В министерстве научили, как сделать себе бомбоубежище. Лишение свободы и здоровья. Почему из латвийских мест заключения люди выходят инвалидами? Лето – это маленькая жизнь, но не для Юрмалы, где культурная жизнь сейчас бьет ключом. По следам древних ливов, чем манит летнее приморское Видземе. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
6: 28 августа Би-2 в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал «Цинтари». Купите билет уже сейчас на «Билишу-сервис».
7: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30-процентной квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанций более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши. Radio@daudzveidība.lv

0: Реклама. Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вандерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. «Вандерсала». Группа «Сплин». 5 сентября. «Вандерсала». Билеты на fridayticket.com.
1: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цитасантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цитасантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
2: Best Show Events представляет. 12 августа. Концертный зал «Дзинтери». Вера Прежнего. Я знаю пароль. Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра». Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал «Дзинтери». Билеты в кассах «Билетсервис».
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 11 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про топливо.
1: Министр экономики Виктор Валенис направил письмо в кабинет министров с призывом своевременно начать подготовку к возможной активации мер поддержки в связи с ценами на топливо. В письме министр указал, что стабильная до недавнего времени ситуация на топливном рынке становится все более нестабильной. Резкий рост цен на нефть и нефтепродукты на мировых рынках вновь привел к повышению цен на топливо, а сохраняющаяся высокая геополитическая неопределенность создает риск их дальнейшего роста. Валенис отмечает, что в настоящее время ни один из упомянутых ценовых порогов еще не достигнут, однако рост цен на топливо ясно показывает, что ситуация становится все более напряженной. По мнению министра, необходимо действовать превентивно, а не ждать наступления кризиса. Ведь разработка мер поддержки в чрезвычайных обстоятельствах требует значительно больше времени, а запоздалые действия могут создать серьезное политическое, экономическое и социальное давление в период, когда жители и предприниматели уже ощущают существенный рост расходов. Министерство экономики продолжит отслеживать цены на топливо, следить за развитием ситуации на рынках энергоресурсов и при необходимости будет выдвигать на рассмотрение правительства конкретные решения для обеспечения своевременной и эффективной реакции на дальнейший рост цен на топливо.
2: Про Ригу.
1: Предприятие «Рига Силтумс» в четверг 30 июля проведет гидравлическую проверку теплосети, в связи с чем во время проверки горячей воды не будет в районах Риги, расположенных на правом берегу Даугавы. Владельцы и управляющие недвижимостью заранее уведомлены о планируемом отключении теплоснабжения. В их обязанности входит информирование владельцев квартир. Владельцы и управляющие зданий должны обеспечить безопасное отключение своих систем отопления от сети «Рига Силтумс». Для обеспечения безопасности и предотвращения выброса горячего теплоносителя в окружающую среду в случае сбоя сети, жидкость охлаждается до 45 градусов перед гидравлическим испытанием. Следовательно, температура горячей воды снизится уже сегодня вечером. Гидравлическая проверка проводится в течение одного дня. Водоснабжение будет восстановлено в тот же вечер. Однако в районах, где обнаружено повреждение сети, возможны перебои в подаче горячего водоснабжения до устранения повреждения.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. В восточных регионах страны пройдут небольшие дожди. Дневная температура составит от 18 до 24 градусов тепла. Будет дуть западный и северо-западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге малооблачно. Вечером облака сгустятся. Температура воздуха составит от +20 до +23 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Авторадио.

0: Дело мастера.
1: Кровать – это место, где начинаются отдых и восстановление. Но когда на матрасе, а именно на белой поверхности, появляются желтые следы, он теряет свое настроение, а с ним и ощущение комфорта. Одной из причин пожелтения матраса становится обычный пот. Во время сна нарушается терморегуляция тела, особенно если помещение теплое, влажность повышена или постельные принадлежности не дышат. Пот, хоть и прозрачный, после высыхания оставляет желтые пятна. Еще пятна могут появиться из-за пролитых напитков или небольших происшествий с детьми. Кофе, чай или капля молока приводят к разводам, особенно если реагировать поздно. Такие наполнители матраса, как пенополиуретан или латекс, со временем могут изменять оттенок под прямыми солнечными лучами. Это не влияет на эксплуатационные свойства, но внешний вид ухудшается. Чтобы убрать желтые пятна с матраса, сначала необходимо собрать излишнюю жидкость, не размазывая пятно. Далее готовят мыльный раствор. Примерно 1 стакан воды и 2 столовые ложки жидкого средства для посуды. Распылите раствор на участок, обработайте губкой и промойте влажной чистой салфеткой. Затем матрас просушите, иначе возможна плесень. Если мыльный способ не справился, применяют более активный метод. Смешивают перекись водорода, 1/4 флакона, 2 чайные ложки соды и немного жидкого мыла. Это наносят на пятно на 1-2 минуты и удаляют влажной губкой. При этом обязательно протестировать средство на малозаметном участке. Перекись может обесцветить ткань. И не забывайте, регулярная смена постельного белья, использование защитного наматрасника и периодическая чистка продлевают жизнь матраса. И пусть ваш сон будет чистым и спокойным.
0: Дело мастера.
2: Реклама. В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
3: Когда эксперты Aerofins проверяют мясо из Lidl, мы всегда немного волнуемся.
4: Свежее?
5: Свежее.
4: И местное?
5: Верно.
4: Без добавок?
5: Без добавок.
4: Очень хорошо.
3: Ух, это приятное чувство, когда тебе нечего скрывать. Свежее мясо, качество которого подтверждено строгими экспертами Aerofins. Сейчас в Lidl латвийские куриные полукрылышки 500 граммов 1 евро 99 центов. Подробнее на Lidl LV. Lidl стоит того.
6: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, значительных осадков не ожидается. Ветер западный от слабого до умеренного, температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла. Местами на побережье не превысит плюс 18, плюс 19 градусов. В Риге облачно, в течение дня ветер ослабнет, столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.
0: Реклама.
2: Самый широкий выбор товаров Nike по отличным ценам в магазинах Nike Outlet. Скачайте приложение City Sport и станьте клиентом магазинов Nike. Зарегистрируйтесь и получите скидку 40%.

0: до 31 июля.
1: Джон Ньюман, Вилли Вильям, un vēl septiņi top Baltijas mākslinieki, kuri uzspridzinās šo nakti. 1. augusts, Daugavpils, stadions Lokomotīve. No 18. līdz pašam rītam, muzikālais festivāls, kuru nedrīkst palaist garām. Tu vai nu būsi tur, vai arī skatīsies citu cilvēku storijus un nožēlosi. Paspēj iegādāties biļetes bilešu servisa kasēs. Sīgau festivāli 2026. Tas ir kas vairāk par mūziku. Tā ir enerģija, ko tu atcerēsies.
2: Pasākumu atbalsta Daugavpils valsts pilsētas pašvaldība.
3: Конечно, вы узнали голос Реннерса Кауперса. Природа не отдохнула на его детях. Близнецы Эдгарс и Эмилс не только прекрасные музыканты, но и настоящие герои в жизни. Папа может гордиться. Читайте в июльском «Лилит». А еще в журнале «Много любви». Личная жизнь лидера Китая и синдром Хатико. Разбираемся, почему мы все время чего-то ждем. И действительно, зачем ждать? Купи июльский «Лилит» уже сейчас.
4: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30-процентной квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанций более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши. Radio@daudzveidība.lv

0: программе «На четырех лапах» мы рассказываем о том, как собака перенимает поведение человека. Почему питомцы часто копируют привычки своих хозяев и как это отражается на их характере. Собаки внимательно наблюдают за человеком, с которым живут рядом. Для них хозяин является главным ориентиром в повседневной жизни. Манера двигаться, тон голоса и даже распорядок дня постепенно становятся для собаки знакомыми и понятными. Если человек спокоен и уверен, собака чаще ведет себя уравновешенно. Она быстрее расслабляется в новых ситуациях и легче адаптируется к изменениям. Если же хозяин часто нервничает, торопится или резко реагирует, собака может перенимать это напряжение и становиться более тревожной. Такое отражение эмоций происходит неосознанно и является частью тесной связи между человеком и животным. Собаки копируют не только эмоции, но и действия. Они могут повторять привычные маршруты, распознавать ритуалы и подстраиваться под образ жизни семьи. Если человек много двигается, гуляет и проводит время на улице, собака становится активнее. Если хозяин предпочитает спокойный ритм и долгий отдых дома, питомец чаще выбирает размеренное поведение. Особенно заметно копирование в бытовых мелочах. Собака запоминает, когда человек встает, как собирается на выход, какие действия предшествуют прогулке или кормлению. Она учится предугадывать события и подстраивать свое поведение под знакомые сигналы. Это помогает ей чувствовать себя увереннее и безопаснее. Важно понимать, что собака не оценивает поведение человека как хорошее или плохое. Она просто принимает его как норму. Поэтому привычки владельца напрямую влияют на эмоциональное состояние питомца. Последовательность и внимание со стороны человека создают для собаки устойчивую и понятную среду. И это ее мир на четырех лапах.
1: На четырех лапах. Реклама.
2: Лето в новом звучании в Дорсе. Откройте для себя атмосферу отдыха в самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Дорсе объявляет сезон устриц. Все лето устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Дорсе – место, где роскошь ощущается. Естественно, Антониас 9. Забронируйте свой вечер уже сегодня.
3: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Как будто я Моцарт спел эту группу «Металлика». Классическая музыка с хулиганами группа «Да Гамба» и новый концерт-шоу «Моцарталика». Xiaomi Arena Rīga 19. decembrī kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri. Pērc biļetes jau šodien, biļešu paradīzē. Norausim jumtu ar mūziku 19. decembrī. Da Gamba, Mozartalika.
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: В эфире радиопрограмма «Авторадио Латвия». Свидетельство разрешения на вещание номер АА-139/1. Выдано Национальным советом по электронным средствам массовой информации 9 сентября 2020 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
0: В Риге 12 часов.
1: Новости.
2: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
3: Про дороги.
2: Министерство сообщения поддержало разработанное компанией «Латвия Свал» с целью решения, которое предусматривает компенсацию роста цен на битум в договорах на строительство государственных автодорог. Это позволит предотвратить риски, связанные с необходимостью пересмотра планов реализации важных объектов инфраструктуры из-за чрезвычайных обстоятельств. На компенсации планируется использовать средства, сэкономленные в ходе закупок на строительство государственных автодорог. Министр сообщения Рихард Козловский отметил, что дорожные строители просили о таком решении еще весной, когда вызванный геополитической ситуацией резкий рост цен уже был ожидаем. И у дорожных строителей, и у государства общая цель – обеспечить, чтобы начатые дорожные работы были завершены качественно и в установленные сроки, чтобы мы могли реализовать все запланированные на этот год строительные работы, подчеркнул министр. По мнению министерства, изменения к договорам допустимы в случаях, когда удорожание объективно обосновано и связано с обстоятельствами, которые ни заказчик, ни подрядчик не могли предусмотреть на момент заключения договора.
4: Про президента.
2: Согласно результатам опроса, проведенного программой «Каснотек Латвия» совместно с исследовательским центром СКДС, за 3 года полномочий президента Латвии Эдгара Ренкевича исполнение им своих обещаний оценили позитивно 53% опрошенных. Это на 4% пункта больше, чем в 2025 году. Деятельность Эдгара Ренкевича на посту президента как очень хорошую оценили 24,5% опрошенных, а как скорее хорошую 28,5%. В то же время число респондентов, оценивающих деятельность президента как среднюю, составило 19%. Оценки «скорее плохо» и «очень плохо» дали в общей сложности 23,5% респондентов. Среди тех, кто позитивно оценивает деятельность Эдгара Ренкевича на посту президента, больше тех, для кого родной язык латышский. В этой группе позитивно оценивают его работу 66% опрошенных. Среди тех, для кого родной язык русский – 32%. При этом 40% русскоязычных поставили президенту оценки «скорее плохо» или «очень плохо». Среди латышей таких только 13%. Кроме того, деятельность Ренкевича выше оценивают жители с высокими доходами, а ниже – жители с низкими доходами и население Латгалии.
4: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. В восточных регионах страны пройдут небольшие дожди. Дневная температура составит от 18 до 24 градусов тепла. Будет дуть западный и северо-западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге малооблачно. Вечером облака сгустятся. Температура воздуха составит от плюс 20 до плюс 23 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Каждый новый сезон приносит свое настроение. Совсем скоро лето начнет уступать место первым прохладным вечерам. А значит, появятся песни, которые особенно созвучны этому времени. Одна из них — новая работа Аллы Рид, у которой состоялась премьера композиции «Не обещай». Широкая публика узнала певицу после участия в шоу «Голос». Затем были проекты «Три аккорда», работы в театре «Градский холл» и собственные концертные программы. Все это помогло Алле найти свой узнаваемый стиль и собрать преданную аудиторию. А композиция «Не обещай» получилась особенно лиричной. В ней есть настроение и та самая легкая грусть, с которой всегда приходит осень. Встречайте!

0: Реклама.
1: Когда эксперты Aerofins проверяют мясо из Lidl, мы всегда немного волнуемся.
2: Свежее, местное, без добавок.
3: Свежее?
2: Свежее.
3: И местное?
2: Верно.
3: Без добавок?
2: Без добавок.
3: Очень хорошо.
1: Ух, это приятное чувство, когда тебе нечего скрывать. Свежее мясо, качество которого подтверждено строгими экспертами Aerofins. Сейчас в Lidl латвийские куриные полукрылышки 500 граммов, 1 евро 99 центов. Подробнее на Lidl.lv. Lidl стоит того.
4: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде и поиске себя. С иронией, честностью и тем самым узнаваемым юмором комика в новой программе «Иммигразиас». Стендап Руслана Белого. 15 августа в концертном зале «Дзинтари». Билеты в «Билешу-сервис».
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. Почему двигатель плохо заводится на горячую? Все отлично, пока мотор холодный. А вот завелся, поехал, и вдруг после остановки не заводится. Стартер крутит, но эффекта ноль. Ну или крутит вяло, будто сил нет. Давайте разберемся, почему. Первое – это топливо. Если после заправки машина начала дергаться и заглохла, велика вероятность того, что вы налили не бензин, а бодягу. Летнее плохое топливо испаряется быстрее, и двигатель просто не получает нужную смесь. В данном случае решение только одно – сливаем, промываем систему и больше не заезжаем на сомнительную АЗС. Второе – это фильтры. Выглядит чисто – это еще не показатель. Забитый фильтр – это не только падение тяги, но и перегрев, особенно топливный и воздушный. Греется мотор, падает давление, и все, он уходит в отказ. Так что фильтры меняем по регламенту, а не на глазок. Ну и третье – это аккумулятор. Если генератор подает слабый ток, батарея не подзаряжается. И вот внешне все работает, и при нагреве стартер крутит еле-еле. Иногда виноваты не провода, а просто грязь и ржавчина на массе. Так что очищаем контакты и следим за зарядом, особенно летом. Возможно, знакомая ситуация: включили кондишн, воздух идет, но прохлады нет. Сталкивались? Это классическая летняя проблема. Причин много, и все они неприятные. Во-первых, фреон. Со временем он уходит, особенно если в системе есть микроподтеки. Во-вторых, грязный испаритель или забитый радиатор кондиционера. И да, если вентилятор охлаждения работает с перебоями, на холостых холод не придет вообще. Как это проверить? Если в движении холодно, а на месте нет, скорее всего, проблема в вентиляторе или перегреве системы. Лучшее решение – это раз в год диагностика, заправка по норме и чистка всей трассы. Тогда летом будет не парилка, а прохлада. Давайте поговорим про мойку автомобиля в жару или как не испортить лак и стекла. Знакомая ситуация: пыль садится мгновенно, стекла мутнеют и рука сама тянется к шлангу. Но если вы моете машину под прямыми лучами солнца, готовьтесь к пятнам, разводам и, что хуже, микротрещинам. Холодная вода по раскаленному капоту – это стресс для лакокрасочного покрытия. Плюс шампунь и пена моментально высыхают, не успев поработать, и в итоге не чисто, а грязно. И все в разводах. Идеально, конечно, это утро или вечер. Вода не ледяная, без сильного напора, смыли, сразу вытерли микрофиброй, не дали каплям испечься. И да, не забывайте про стекла. Летом из-за бликов и разводов видно хуже, чем зимой в снег. А плохая видимость – всегда плохая идея. Всем удачи в пути!
1: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия.
2: Погода.
3: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, значительных осадков не ожидается. Ветер западный от слабого до умеренного, температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла. Местами на побережье не превысит плюс 18, плюс 19 градусов. В Риге облачно, в течение дня ветер ослабнет, столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.
4: Реклама.
5: Рестораны «Вайраксаулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде

0: спортивном зале «Цинтари». Билеты в Билешу-сервис.
1: Самый широкий выбор товаров Nike по отличным ценам в магазинах Nike Outlet. Скачайте приложение City Sport и станьте клиентом магазинов Nike. Зарегистрируйтесь и получите скидку 40% на всю обувь и одежду в магазинах Nike Outlet. City Sport. Скачать быстро.

0: до 31 июля.
1: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым, сигарет с ментолом».

Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30-процентной квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанций более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши radio@daudzveidība.lv.

по дороге вечности печаль со мной. Кто влюбился, тех, конечно, жаль порой. Я живу у памяти в плену. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

сердцу врачом моей. Я раздавлен силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать сто

0: Реклама.
1: Лето в новом звучании в Дорсе. Откройте для себя атмосферу отдыха в самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Дорси объявляет сезон устриц. Все лето устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Дорси – место, где роскошь ощущается. Естественно, Антониас 9. Забронируйте свой вечер уже сегодня.
2: Снижаем цены на замороженные продукты. Опускаем цены. В магазинах Lidl с понедельника. Картофельные дольки 750 грамм, евро 79. Пицца с салями 3 по 350 грамм, 4,49. И овощная смесь с картофелем 450 грамм, евро 15. Lidl. Стоит того.
0: Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге. Уже 8 августа на сцене. Моргенштерн.
3: Просто мне завидуют.
0: Платина.
4: Мы следуем, ты как.
0: Судрабу сердце.

и Флэш. Релайф Фест. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 13 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про полицию.
1: После трагедии в Прекуле в профилактических целях по всей Латвии для части полицейских введут ежедневные утренние тесты на алкоголь, заявил министр внутренних дел Янис Домбрава. Он отметил, что после инцидента в Прекуле, где пьяный полицейский в нерабочее время насмерть избил человека, у руководства Южно-Курзамского участка полиции были затребованы объяснения относительно мер по предотвращению употребления алкоголя. Из полученных ответов Домбрава сделал вывод, что проведение тестов на алкоголь не было обычной практикой. В связи с этим было решено ввести новые, более строгие требования. Например, сотрудники полиции, которые ежедневно носят оружие и управляют служебными автомобилями, должны будут каждое утро проходить тест на алкоголь. Домбрава допустил, что начатая в Южно-Курзамском участке служебная проверка может закончиться сменой его руководства. В целом, существенных новостей по делу сейчас нет. Предполагаемый виновник арестован, а расследование передано Бюро внутренней безопасности. Политик вновь подчеркнул, что нахождение полицейского в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения свыше 2 промилле ни при каких обстоятельствах недопустимо.
3: Про медицину.
1: В условиях нехватки человеческих ресурсов здравоохранения нельзя создавать иллюзию, что в каждом небольшом населенном пункте будет доступен полный спектр услуг многопрофильной больницы со всеми специализациями, заявил министр здравоохранения Хасам Абумери после утверждения правительством реформы больничной сети. Этого не происходит ни в одной европейской стране. Более сложные услуги концентрируются там, где можно обеспечить больший опыт, доступность специалистов и более высокую безопасность пациентов, сказал министр. В Министерстве здравоохранения подчеркивают, что неотложная помощь во всех больницах сохранится круглосуточно, а необходимые в повседневной жизни услуги будут доступны как можно ближе к месту жительства людей. Минздрав также указал, что реформа не предусматривает закрытие больниц. К тому же общее финансирование больниц и стационарного здравоохранения также не сокращается. Будет изменено распределение финансирования между услугами и профилями больниц, чтобы оно больше соответствовало потребностям пациентов, объему предоставляемых услуг, мощностям больниц и доступности медицинского персонала.
3: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. В восточных регионах страны пройдут небольшие дожди. Дневная температура составит от 18 до 24 градусов тепла. Будет дуть западный и северо-западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге малооблачно. Вечером облака сгустятся. Температура воздуха составит от +20 до +23 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Красная остановка.
1: Сегодня наша вкусная остановка посвящена гречке по-купечески с фаршем. Тому самому домашнему варианту, который выручает круглый год и впечатляет своей простотой и насыщенным вкусом. Это блюдо давно считается палочкой-выручалочкой как для начинающего, так и для опытного кулинара. Гречневая крупа в этом рецепте получается рассыпчатой, ароматной и приятно пикантной, а вкрапления мясного фарша делают ее особенно сытной. Томатный соус обволакивает каждое зерно, придавая блюду пряную сочность, и именно благодаря этому сочетанию гречка по-купечески становится отличным вариантом и для обеда, и для ужина на скорую руку. Перед рецептом немного истории. Гречка имеет древнее происхождение и пришла в Европу через торговые пути из южных районов Азии. Там ее выращивали несколько тысяч лет назад. Крупа быстро стала важной частью рациона, потому что не требовала сложного ухода. Она давала стабильный урожай и при этом оставалась питательной и насыщенной по вкусу. Со временем она стала символом домашней кухни, простой, надежной и по-настоящему согревающей. Для приготовления возьмите 500 граммов смешанного фарша, одну луковицу, морковь, пару зубчиков чеснока и, по желанию, один сладкий перец. В разогретую сковороду налейте немного растительного масла. Обжарьте лук и морковь до мягкости. Затем добавьте фарш, тщательно перемешайте и готовьте до изменения цвета. Приправьте смесью итальянских трав, черным молотым перцем и солью. Добавьте томатную пасту, сахар по желанию и дайте соусу немного загустеть, чтобы он стал ароматным и насыщенным. Сыпьте в сковороду 1 стакан промытой гречневой крупы. Перемешайте и залейте 2 стаканами воды, а потом накройте крышкой. Тушите на медленном огне до полного испарения жидкости, пока гречка не станет рассыпчатой. В конце можете добавить немного свежей зелени, чтобы подчеркнуть вкус. Подавайте гречку по-купечески горячей в глубокой тарелке. А по желанию сверху можете посыпать тертым сыром и семечками. Кстати, именно эти 2 последних ингредиента часто используют в еврейской кухне для приготовления гречки. Об этом мы тоже скоро расскажем. А пока приятного аппетита!
0: Вкусная остановка.
2: Реклама. Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
3: Доброе утро, планета!
2: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
4: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 28. jūlija līdz 3. augustam. Kūtī dētas vistu olas zemnieku A kategorija. Iepakojumā 10 vienības. 1,65 €. Cūgaļa šķiņķis bez kaula un ādas. 2,59 € kilogramā. Laša fileja ar ādu 10,99 € kilogramā. Maksimā. Lai nekā netrūktu.
2: Readyfest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Noise MC. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Readyfest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: с музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, значительных осадков не ожидается. Ветер западный от слабого до умеренного, температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла. Местами на побережье не превысит плюс 18, плюс 19 градусов. В Риге облачно, в течение дня ветер ослабнет, столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.
0: Реклама.
2: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Плюс бункеризация всей страны. Сделай сам. В министерстве научили, как сделать себе бомбоубежище. Лишение свободы и здоровья. Почему из латвийских мест заключения люди выходят инвалидами? Лето – это маленькая жизнь, но не для Юрмалы, где культурная жизнь сейчас бьет ключом. По следам древних ливов, чем манит летняя приморская Видземе. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
0: Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн.
3: Просто мне завидую.
0: Платина.
4: Мы с Лидой.

0: и Флэш. Релайф Фест. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv. Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает Вандерсана. Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вандерсана. Группа «Сплин». 5 сентября. Вандерсана. Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.
1: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30% квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанции более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши. Radio@dauzveidība.lv.

зачем просто так? Помолчим о пропавших друзьях, помолчим добрым словом о них, и представим, как будто на днях в этот вторник

0: мотор.
1: Киноафиша. Мир моды никогда не стоит на месте. Там, где вчерашние победы уже ничего не значат, каждый новый день становится испытанием. Именно в такую атмосферу вновь приглашает киноафиша. Фильм «Дьявол носит Прада 2» продолжает историю героев, которых зрители полюбили еще после выхода первой части. В центре сюжета вновь оказываются Миранда Пристли, Энди Сакс, Эмили и Найджел. Старые знакомства, новые амбиции и неожиданные встречи вновь переплетаются в мире высокой моды, где успех требует не только таланта, но и умения принимать непростые решения. Фильм «Дьявол носит Прада 2» снят по мотивам книги Лорен Вайсбергер «Месть носит Прада». К своим ролям вернулись Мэрил Стрип, Энн Хэтэуэй, Эмили Блант и Стэнли Туччи, а режиссером картины вновь стал Дэвид Фрэнкель, работавший над первой частью. Фильм «Дьявол носит Прада 2» стал долгожданным продолжением одной из самых известных историй о закулисье модной индустрии. Приятного просмотра!
2: Киноафиша.
0: Стоп! Снято.
3: Реклама.
4: Большие города.
5: Би-2 в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтери». Би-2 с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго. Купите билет уже сейчас на Билишу-сервис.
6: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цитасантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цитасантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
7: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал «Дзинтери». Вера
8: Прежнего.
9: Я знаю пароль.
7: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра». Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал «Дзинтери». Билеты в кассах «Билишу-сервис».
10: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Радио. Первое автомобильное радио. В Риге 14 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про топливо.
1: Министр экономики Виктор Валенис направил письмо в кабинет министров с призывом своевременно начать подготовку к возможной активации мер поддержки в связи с ценами на топливо. В письме министр указал, что стабильная до недавнего времени ситуация на топливном рынке становится все более нестабильной. Резкий рост цен на нефть и нефтепродукты на мировых рынках вновь привел к повышению цен на топливо, а сохраняющаяся высокая геополитическая неопределенность создает риск их дальнейшего роста. Валенис отмечает, что в настоящее время ни один из упомянутых ценовых порогов еще не достигнут. Однако рост цен на топливо ясно показывает, что ситуация становится все более напряженной. По мнению министра, необходимо действовать превентивно, а не ждать наступления кризиса. Ведь разработка мер поддержки в чрезвычайных обстоятельствах требует значительно больше времени, а запоздалые действия могут создать серьезное политическое, экономическое и социальное давление в период, когда жители и предприниматели уже ощущают существенный рост расходов. Министерство экономики продолжит отслеживать цены на топливо, следить за развитием ситуации на рынках энергоресурсов и при необходимости будет выдвигать на рассмотрение правительства конкретные решения для обеспечения своевременной и эффективной реакции на дальнейший рост цен на топливо.
2: Про Ригу.
1: Предприятие «Рига Силтумс» в четверг 30 июля проведет гидравлическую проверку теплосети, в связи с чем во время проверки горячей воды не будет в районах Риги, расположенных на правом берегу Даугавы. Владельцы и управляющие недвижимостью заранее уведомлены о планируемом отключении теплоснабжения. В их обязанности входит информирование владельцев квартир. Владельцы и управляющие зданий должны обеспечить безопасное отключение своих систем отопления от сети «Рига Силтумс». Для обеспечения безопасности и предотвращения выброса горячего теплоносителя в окружающую среду в случае сбоя сети, жидкость охлаждается до 45 градусов перед гидравлическим испытанием. Следовательно, температура горячей воды снизится уже сегодня вечером. Гидравлическая проверка проводится в течение одного дня. Водоснабжение будет восстановлено в тот же вечер. Однако в районах, где обнаружено повреждение сети, возможны перебои в подаче горячего водоснабжения до устранения повреждения.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. В восточных регионах страны пройдут небольшие дожди. Дневная температура составит от 18 до 24 градусов тепла. Будет дуть западный и северо-западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге малооблачно. Вечером облака сгустятся. Температура воздуха составит от плюс 20 до плюс 23 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

Неумолимо близится к завершению второй летний месяц, 29 июля, среда, и мы наслаждаемся теплыми деньками, празднуем, отмечаем события в жизни наших слушателей в программе по заявкам «Только для вас». Меня зовут Владимир Тен, сразу приступаю к разбору почты. Послание от бригадира Арунаса. Он пишет: «Добрый день, любимая авторадио. Передайте, пожалуйста, для коллектива «Транзит ЭУ» песню, где есть слова. Как я тебя за твои зеленые глаза». Что хотел сделать герой за ее зеленые глаза, надеюсь, мы узнаем из композиции Эдгара на Авторадио Латвия. А симпатичному коллективу «Транзит ЭУ» и бригадиру Арунасу наш пламенный привет.

Прекрасно, когда в жизни человека есть праздничные моменты, которые можно разделить с близкими, родными, друзьями и коллегами. Наталья и Гунта поздравляют замечательного человека и бывшую коллегу Зинаиду с днем рождения. От всей души желаем тебе, Зиночка, благополучия, крепкого здоровья, внутренней опоры, заботы и поддержки близких, гармонии в семье, солнца в душе и безграничного добра. С праздником тебя, с днем рождения! К этому чудесному поздравлению мы добавим шикарное произведение Яна Райбурга «Дарите женщинам цветы». И все это к вашему празднику, Зинаида!

0: плачет. Дарите женщинам цветы.
1: Реклама. Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде.

0: вокзале Цинтари. Билеты в Билешу сервис. Айспик. Нервы. Noise MC. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
1: Все, что я помню.
0: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

В эфире Авторадио Латвия, царит праздничная атмосфера, и у нас есть еще один замечательный повод поднять за здравную чашу. Добрый день, дорогое, любимое радио. Хотим поздравить нашего друга Александра Сергеевича Кима с 70-летием. Пусть 70, еще горит огонь, пускай в душе ярко пылает. В руке пусть будет близкая ладонь, ангел в небе охраняет. Более 40 лет вы трудитесь на одном рабочем месте в серьезной организации, вот и сегодня на работе. Тем не менее, вы с нами, и уверен, вам по душе придется музыкальный подарок, о котором попросили поздравившие вас Светлана, Алексей и Лиля. С красивой датой, Александр Сергеевич, с юбилеем! Пусть здоровье не подводит, оптимизм никогда не иссякает, а сердце наполняется гордостью за выбранную профессию. Мира вам, добра и процветания. Поздравляем!

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами туман, ветер слабый, ночная температура воздуха от 11 до 17 градусов тепла. В четверг днем ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер легкий, температура воздуха от 22 до 28 градусов тепла. В Риге в четверг также переменная облачность, легкий ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 24, плюс 26 градусов.
0: Реклама. Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн. Просто мне завидуем. Платина. Мы следуем, ты как.

0: Afterlife Fest. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv.
1: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Плюс бункеризация всей страны. Сделай сам. В министерстве научили, как сделать себе бомбоубежище. Лишение свободы и здоровья. Почему из латвийских мест заключения люди выходят инвалидами? Лето – это маленькая жизнь, но не для Юрмалы, где культурная жизнь сейчас бьет ключом. По следам древних ливов, чем манит летнее приморское Видземе. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
2: Джон Ньюман, Вилли Вильям un vēl septiņi top Baltijas mākslinieki, kuri uzspridzinās šo nakti. 1. augusts, Daugavpils, stadions Lokomotīve. No 18. līdz pašam rītam, muzikālais festivāls, kuru nedrīkst palaist garām. Tu vai nu būsi tur, vai arī skatīsies citu cilvēku storijus un nožēlosi. Paspēj iegādāties biļetes bilešu servisa kasēs. Seagull Festival 2020.

30% квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанций более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши. Radio@dauzveidība.lv

народная передача «Только для вас» в самом разгаре. Мы продолжаем передавать приветы, желать и поздравлять. Здравствуйте, меня зовут Артем, а моего отца Иван. Сегодня 29 июля, ему исполняется 59 лет. Поздравьте его, пожалуйста, пожелайте всего хорошего, а если получится, включите ненадолго песню «С днем рождения». Ну почему ненадолго, не знаю, можем и полностью послушать что-то веселое и с огоньком. Вам, Иван, большой привет и поздравления от сына с наилучшими пожеланиями, душевного вам праздника.

Реклама. Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: nenokavē. Biļetes biļešu servisa tīklā.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

А завершим программу по заявкам «Алаверды» от нашего столика вашему. Только было мы в начале нашей замечательной передачи поздравили Зинаиду с днем рождения, как получили от нее встречное послание, в котором она от души благодарит своих бывших коллег Наталью и Гунту, а также всех, кто поздравил ее с праздником. Ну а чтобы на душе стало совсем хорошо, попросила песню Ваенги «Желаю». И мы ее послушаем под занавес программы по заявкам «Только для вас». А продолжим жить и не тужить завтра, когда вновь встретимся на том же месте в тот же час.

0: Золотые хиты на Авторадио Латвия.
1: Всем нашим встречам разлуки, увы, суждены. Тих и печален ручей у янтарной сосны.

Мое, где, в каких краях встретишься со мною? Не утешайте меня, мне слова не нужны. Мне б разыскать тот ручей у янтарной сосны. Вдруг сквозь туман там краснеет кусочек огня. Вдруг у огня ожидают, представьте, меня, милая моя. Солнышко лесное, где, в каких краях

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 15 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про рекомендации.
1: Центр защиты прав потребителей призывает жителей активнее пользоваться инструментами сравнения цен на продукты. В ведомстве подчеркивают, такие сервисы серьезно упрощают планирование бюджета, что критически важно в условиях продуктовой инфляции. Эксперты проанализировали доступные онлайн-площадки и подтвердили, что они помогают быстрее находить выгодные предложения в разных торговых сетях и реально экономить. Развитие подобных платформ стало частью меморандума о торговле продуктами питания, подписанного 27 мая 2025 года. Этот документ призван сделать базовые продукты доступнее, поддержать местных производителей и наладить диалог между фермерами и торговыми сетями. За соблюдением условий меморандума следит именно Центр защиты прав потребителей. В рамках мониторинга специалисты ведомства изучили работу четырех популярных сервисов – Цену Депо, Киви.ком, ИО, Лето Партик ЛВ и Висы Буклеты ЛВ. Отмечено, что большинство сервисов позволяют настраивать фильтры. Можно сортировать товары по стоимости за килограмм или литр, выбирать продукты конкретной страны или производителя, а также отслеживать так называемую корзину товаров низких цен.
2: Про дороги.
1: Министерство сообщения поддержало разработанное компанией «Латвия с Валс Цели» решение, которое предусматривает компенсацию роста цен на битум в договорах на строительство государственных автодорог. Это позволит предотвратить риски, связанные с необходимостью пересмотра планов реализации важных объектов инфраструктуры из-за чрезвычайных обстоятельств. На компенсации планируется использовать средства, сэкономленные в ходе закупок на строительство государственных автодорог. Министр сообщения Рихард Козловский отметил, что дорожные строители просили о таком решении еще весной, когда вызванный геополитической ситуацией резкий рост цен уже был ожидаем. И у дорожных строителей, и у государства общая цель – обеспечить, чтобы начатые дорожные работы были завершены качественно и в установленные сроки, чтобы мы могли реализовать все запланированные на этот год строительные работы, подчеркнул министр. По мнению министерства, изменения к договорам допустимы в случаях, когда удорожание объективно обосновано и связано с обстоятельствами, которые ни заказчик, ни подрядчик не могли предусмотреть на момент заключения договора.
2: Про погоду.
1: В четверг, 30 июля, в Латвии ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 22 до 28 градусов тепла. Будет дуть разнонаправленный ветер до 4 метров в секунду. В Риге малооблачно. Температура воздуха составит от плюс 23 до плюс 26 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Каждый новый сезон приносит свое настроение. Совсем скоро лето начнет уступать место первым прохладным вечерам. А значит, появятся песни, которые особенно созвучны этому времени. Одна из них — новая работа Аллы Рид, у которой состоялась премьера композиции «Не обещай». Широкая публика узнала певицу после участия в шоу «Голос». Затем были проекты «Три аккорда», работы в театре «Градский холл» и собственные концертные программы. Все это помогло Алле найти свой узнаваемый стиль и собрать преданную аудиторию. А композиция «Не обещай» получилась особенно лиричной. В ней есть настроение и та самая легкая грусть, с которой всегда приходит осень. Встречайте!

0: Реклама.
1: ПТА рекомендует. Наслаждайся жизнью, ведь она прекрасна. Береги деньги, ведь это от природы. Ха-ха, наслаждаться деньгами, беречь природу. ПТА умники.
2: Деда, да, ПТА это не какой-то новичок-стартапчик. Старая школа, проверенные временем профи и до сих пор в топе. ПТА – качество и отношения без лишней суеты.
1: И в ПТА каждый клиент – босс.
2: Магазин бытовой техники ПТА, Дамбия 3А и ПТА ЛВ.
0: 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны. Мощь оркестра и атмосфера, пробирающая до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билетшоу-сервис ЛВ. Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. Почему двигатель плохо заводится на горячую? Все отлично, пока мотор холодный. А вот завелся, поехал, и вдруг после остановки не заводится. Стартер крутит, но эффекта ноль. Ну или крутит вяло, будто сил нет. Давайте разберемся, почему. Первое – это топливо. Если после заправки машина начала дергаться и заглохла, велика вероятность того, что вы налили не бензин, а бодягу. Летнее плохое топливо испаряется быстрее, и двигатель просто не получает нужную смесь. В данном случае решение только одно – сливаем, промываем систему и больше не заезжаем на сомнительную АЗС. Второе – это фильтры. Выглядит чисто – это еще не показатель. Забитый фильтр – это не только падение тяги, но и перегрев, особенно топливный и воздушный. Греется мотор, падает давление, и все, он уходит в отказ. Так что фильтры меняем по регламенту, а не на глазок. Ну и третье – это аккумулятор. Если генератор подает слабый ток, батарея не подзаряжается. И вот внешне все работает, и при нагреве стартер крутит еле-еле. Иногда виноваты не провода, а просто грязь и ржавчина на массе. Так что очищаем контакты и следим за зарядом, особенно летом. Возможно, знакомая ситуация: включили кондишн, воздух идет, но прохлады нет. Сталкивались? Это классическая летняя проблема. Причин много, и все они неприятные. Во-первых, фреон. Со временем он уходит, особенно если в системе есть микроподтеки. Во-вторых, грязный испаритель или забитый радиатор кондиционера. И да, если вентилятор охлаждения работает с перебоями, на холостых холод не придет вообще. Как это проверить? Если в движении холодно, а на месте нет, скорее всего, проблема в вентиляторе или перегреве системы. Лучшее решение – это раз в год диагностика, заправка по норме и чистка всей трассы. Тогда летом будет не парилка, а прохлада. Давайте поговорим про мойку автомобиля в жару или как не испортить лак и стекла. Знакомая ситуация: пыль садится мгновенно, стекла мутнеют, и рука сама тянется к шлангу. Но если вы моете машину под прямыми лучами солнца, готовьтесь к пятнам, разводам и, что хуже, микротрещинам. Холодная вода по раскаленному капоту – это стресс для лакокрасочного покрытия. Плюс шампунь и пена моментально высыхают, не успев поработать, и в итоге не чисто, а грязно, и все в разводах. Идеально, конечно, это утро или вечер. Вода не ледяная, без сильного напора, смыли, сразу вытерли микрофиброй, не дали каплям испечься. И да, не забывайте про стекла. Летом из-за бликов и разводов видно хуже, чем зимой в снег. А плохая видимость всегда плохая идея. Всем удачи в пути!
1: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия.
2: Погода.
3: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами туман, ветер слабый, ночная температура воздуха от 11 до 17 градусов тепла. В четверг днем ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер легкий, температура воздуха от 22 до 28 градусов тепла. В Риге в четверг также переменная облачность, легкий ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 24, плюс 26 градусов.
4: Реклама. Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs viskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: nenokavē. Biļetes biļešu servis tīklā.
1: Рестораны «Вайрак Саулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде

0: концертном зале «Цинтари». Билеты в Билешу-сервис.
1: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
2: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси Мэн». 19 августа в концертном зале «Дзинтери».
1: Билеты «Билешу-сервис».
3: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют.

ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанции более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши. Radio@dauzwedeba.lv

чтобы музыка любви всегда звучала, окруженная волшебными словами, чтобы музыка любви всегда звучала.

из нашего альбома, чтобы иногда рассматривать печально фотографии из нашего альбома. Ты не делай эту музыку потише, одиночество

0: на четырех лапах.
1: В программе «На четырех лапах» мы рассказываем о том, как собака перенимает поведение человека. Почему питомцы часто копируют привычки своих хозяев и как это отражается на их характере. Собаки внимательно наблюдают за человеком, с которым живут рядом. Для них хозяин является главным ориентиром в повседневной жизни. Манера двигаться, тон голоса и даже распорядок дня постепенно становятся для собаки знакомыми и понятными. Если человек спокоен и уверен, собака чаще ведет себя уравновешенно. Она быстрее расслабляется в новых ситуациях и легче адаптируется к изменениям. Если же хозяин часто нервничает, торопится или резко реагирует, собака может перенимать это напряжение и становиться более тревожной. Такое отражение эмоций происходит неосознанно и является частью тесной связи между человеком и животным. Собаки копируют не только эмоции, но и действия. Они могут повторять привычные маршруты, распознавать ритуалы и подстраиваться под образ жизни семьи. Если человек много двигается, гуляет и проводит время на улице, собака становится активнее. Если хозяин предпочитает спокойный ритм и долгий отдых дома, питомец чаще выбирает размеренное поведение. Особенно заметно копирование в бытовых мелочах. Собака запоминает, когда человек встает, как собирается на выход, какие действия предшествуют прогулке или кормлению. Она учится предугадывать события и подстраивать свое поведение под знакомые сигналы. Это помогает ей чувствовать себя увереннее и безопаснее. Важно понимать, что собака не оценивает поведение человека как хорошее или плохое. Она просто принимает его как норму. Поэтому привычки владельца напрямую влияют на эмоциональное состояние питомца. Последовательность и внимание со стороны человека создают для собаки устойчивую и понятную среду. И это ее мир на четырех лапах.
0: На четырех лапах.
2: Реклама. Readyfest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Readyfest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
3: Рестораны «Вайрак Саулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о

0: концертном зале «Цинтари». Билеты в Билешу-сервис.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

бывает кусачий. Собака хватает зубами за пятку, собака съедает гражданку, лошадку. И с ней гражданина кота, когда проживает собака не в будке, когда у нее завывает в желудке. И каждому ясно, что эта собака круглая сирота. Никто не хватает зубами за пятку, никто не съедает

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 16 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Для части полицейских планируют ввести ежеутренние тесты на алкоголь. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: После трагедии в Приикуле в целях превенции по всей Латвии для части полицейских будут введены ежеутренние тесты на алкоголь, рассказал в среду министр внутренних дел Янис Домбрава. По его словам, после случая в Приикуле, где пьяный полицейский в нерабочее время убил человека, у руководства Южно-Курзамского участка полиции были запрошены объяснения о мерах по предотвращению употребления алкоголя. Из ответов Домбрава сделал вывод, что проведение тестов на алкоголь не было обычной практикой, соответственно, решено, что будут введены новые, более строгие требования, например, что сотрудники полиции, которые ежедневно носят оружие и ездят на служебном автомобиле, должны каждое утро проходить тест на алкоголь. Домбрава допустил, что начатая в Южно-Курзамском участке служебная проверка может закончиться сменой его руководства. Премьер-министр Андрес Кулбергс согласен, что случай недопустимый, но он не думает, что это свидетельствует о больших системных проблемах и регулярной практике пьянства в полиции. Существенных новостей по делу пока нет. Предполагаемые виновные арестованы, расследование дела переняло Бюро внутренней безопасности. Министр подчеркнул, что пребывание полицейского в общественном месте в состоянии опьянения свыше 2 промилле при любых обстоятельствах недопустимо. Задержанный по подозрению в смертельном избиении мужчины в Приикуле полицейский помещен под арест. По имеющейся в распоряжении агентства «Лето» информации, арестованный младший инспектор полиции Андис Силниекс, занимавший должность, связанную с выполнением функции реагирования. В свою очередь погибший – педагог Лейпайской средней школы музыки, искусства и дизайна, руководитель образовательной программы «Дизайн одежды». Полицейский находится на службе с сентября 2022 года. Дисциплинарных взысканий у него не было.
2: Про концерты.
1: Потребители имеют право вернуть деньги за отмененный концерт американского рэпера Питбуль, который должен был состояться в среду на большой эстраде Межапарка, сообщили в Центре защиты прав потребителей. Возврат денег должен быть произведен не позднее, чем в течение 14 дней со дня отмены мероприятия. Потребителям необходимо следить за официальной информацией, предоставляемой организатором концерта и поставщиком услуг по продаже билетов, а также сохранять документы, связанные с покупкой билета. Если возврат денег не будет обеспечен в установленный срок или возникнут другие неясности, потребителям следует сначала в письменной форме обратиться к организатору мероприятия для решения вопроса во внесудебном порядке. Центр будет следить за соблюдением прав потребителей. Об отмене концерта было объявлено вечером во вторник. По словам организаторов, причиной отмены стали технические проблемы, возникшие во время монтажа. Оставшегося времени недостаточно, чтобы устранить возникшие технические проблемы безопасно и в соответствии с необходимыми стандартами, говорится в заявлении организаторов.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер легкий, температура воздуха от 22 до 28 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается переменная облачность. Столбики термометров поднимутся до плюс 24, плюс 26 градусов. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
0: Авторадио.

0: Реклама. ПТА.
1: Там Беатрис. Бытовую технику надо покупать в интернете. Дешевле.
2: Бытовую технику надо покупать в магазине. Можно потрогать, с продавцом посоветоваться, взвесить все за и против.
1: Нет, в интернете.
2: Нет, в магазине.
3: Бытовую технику покупайте в ПТА. В интернет-магазине удаленно, надежно. А в магазине с товаром на месте. Гарантии и консультации продавца-профессионала. Все для вашего удобства. ПТА. Там Беатрис.
4: Akcijas nākuma iet, zilas cenas nepāriet.
5: No 28. jūlijā Beigalos Maksimā samazinātas regulārās cenas jau 8000 precēm. Avokado, ready to eat, well done, iepakojumā divas vienības, jaunā cena 2,19 €, ietaupījums 30 €. Biskvīta batoniņi Kinder Penguin 4,30 g vienības, jaunā cena 2,29 €, ietaupījums 1 €. Maksimā.
6: Kā būtu, ja Mocarts spēlētu grupā Metallica? Klasiskās mūzikas huligāni grupa Da Gamba ar jauno koncertu šovu Mocartalika. Šaumi arēnā Rīgā 19. decembrī kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri. Pērc biļetes jau šodien – biļešu paradīze. Norausim jumtu ar mūziku 19. decembrī. Da Gamba – Mocartalika.
7: Конечно, вы узнали голос Реннерса Кауперса. Природа не отдохнула на его детях. Близнецы Эдгарс и Эмилс – не только прекрасные музыканты, но и настоящие герои в жизни. Папа может гордиться. Читайте в июльском «Лилит». А еще в журнале «Много любви». Личная жизнь лидера Китая и синдром Хатико. Разбираемся, почему мы все время чего-то ждем. И действительно, зачем ждать? Купи июльский «Лилит» уже сейчас.
8: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
9: Доброе утро, планета!
8: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
10: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио Латвия представляет: песня для тех, кто в пути.

0: погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами туман, ветер слабый, ночная температура воздуха от 11 до 17 градусов тепла. В четверг днем ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер легкий, температура воздуха от 22 до 28 градусов тепла. В Риге в четверг также переменная облачность, легкий ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 24, плюс 26 градусов.
0: Реклама.
2: Самый широкий выбор товаров Nike по отличным ценам в магазинах Nike Outlet. Скачайте приложение City Sport и станьте клиентом магазинов Nike. Зарегистрируйтесь и получите скидку 40% на всю обувь и одежду в магазинах Nike Outlet. City Sport.

0: до 31 июля.
1: В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
2: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Масло 180 грамм 75 центов. Газированный напиток 2 литра евро 49. И туалетная бумага XXL 40 рулонов 6,99. Lidl стоит того.
3: 28 августа Би-2 в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал «Цинтари». Купите билеты уже сейчас на «Билишу-сервис».
4: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Андерсан». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вондерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вондерсала. Люди
5: ночами. Билеты на freiletiki.com.
6: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30% квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанции более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши. Radio@daudzveidība.lv

0: Автомонитор.
1: В дневные часы движение в латвийской столице было довольно плотным. Трафик держался на уровне 4 баллов, ну а после 16 часов на мониторе засветилась пятерка. Судя по хорошей погоде, народ активно двинется за город, на природу и так далее. При этом, друзья, на вашем пути есть порядка 25 заторов, где придется притормозить. Самая затратная по времени пробка как раз на выезд из города, на Карля Ульманя Гатва перед ЛЕПС, заканчивается на съезде с Островного моста. Но, к слову, и во встречном направлении со стороны Юрмалского шоссе, также перед ЛЕПС поток

0: тормозит из-за дорожных работ. Здесь можно оставить от 15 минут. Еще одна крупная пробка на Южном мосту и на Яне Чахстыс-Гатве в сторону Пардаугавы. Также от 15 минут. Еще есть несколько 10-минутных заторов, в частности, на Густава-Замгалагатва перед Брибос в обоих направлениях, на Круспилс перед Гранита, если двигаться от моста Славу, и в центре города притормаживает улица Валдемара по направлению к Вантовому мосту. Ну что ж, будем предельно внимательны, благожелательны, и на этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем пожелаю хорошего вечера и безопасных дорог.
1: Автомонитор Авторадио. Реклама.
2: Лето в новом звучании в Дорсе. Откройте для себя атмосферу отдыха в самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Дорси объявляет сезон устриц. Все лето устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Дорси – место, где роскошь ощущается. Естественно, Антониас 9. Забронируйте свой вечер уже сегодня.
3: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
4: Когда эксперты Aerofins проверяют мясо из Lidl, мы всегда немного волнуемся.
5: Свежее?
6: Свежее.
5: И местное?
6: Верно.
5: Без добавок?
6: Без добавок.
5: Очень хорошо.
4: Ух, это приятное чувство, когда тебе нечего скрывать. Свежее мясо, качество которого подтверждено строгими экспертами Aerofins. Сейчас в Lidl латвийские куриные полукрылышки 500 граммов 1 евро 99 центов. Подробнее на Lidl.lv. Lidl. Стоит того.
7: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Цинтере. Вера
8: Прежнего.
9: Я знаю пароль.
7: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra.
9: А я простила, я простила.
7: Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Цинтере.
9: Я с тобой, моя.
7: Билеты в кассах Билетсервис.
10: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Риге 17 часов.
1: Новости. В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Молодежь должна осваивать знания о беспилотных технологиях уже в школе. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Технологии беспилотных систем стремительно меняют современную военную среду, поэтому важно, чтобы молодежь уже со школьной скамьи получала соответствующие современным требованиям знания и навыки, заявил министр обороны Райвис Мелнис. В среду министр обсудил с руководством центра Яунсардзе сотрудничество с учебным центром беспилотных систем Дронхаус, который обеспечивает получение квалификации и профессиональное совершенствование инструкторов. Это сотрудничество дает инструкторам возможность получать современные теоретические и практические знания, чтобы в дальнейшем передавать их яунсаргам и школьникам, осваивающим курс государственной обороны.
3: Про полицию.
1: Утром в среду некий водитель, убегая от полиции, устроил в Риге две аварии. При этом пострадал сам и был доставлен в больницу, сообщили в государственной полиции. Сегодня примерно в 6 утра полиция Рижского самоуправления получила вызов на автозаправочную станцию, где мужчина вел себя агрессивно и неадекватно. Когда стражи порядка прибыли по указанному адресу, мужчина уже сел в автомобиль Ford. Стражи порядка подошли к автомобилю, чтобы выяснить ситуацию, однако водитель не реагировал на вопросы полицейских и начал движение. Сотрудники полиции потребовали остановить транспортное средство, но водитель его не остановил, пока не выехал на одну из ближайших улиц, где остановился, но не отреагировал на требование выйти из машины. Полицейский патруль привлек подкрепление из госполиции, однако требования ее сотрудников водитель также проигнорировал и начал уезжать. Во время побега водитель превысил разрешенную скорость движения, а также спровоцировал столкновение с транспортным средством госполиции. Однако, задев его, продолжил побег и через некоторое время вызвал столкновение с ехавшим впереди автомобилем Audi. В дорожно-транспортном происшествии пострадали как убегавший водитель автомобиля Ford, так и водитель автомобиля Audi. Оба доставлены в медучреждение. Первоначально у водителя автомобиля Ford алкоголь не был констатирован, однако будет проведена медэкспертиза с целью проверить, не употреблялись ли наркотические вещества. По факту совершения двух ДТП полиция начала процессы об административных правонарушениях. В свою очередь, за неподчинение требованию остановить транспортное средство начат уголовный процесс. После ДТП стражи порядка обнаружили в автомобиле Audi 10 блоков сигарет без латвийских акцизных марок, по факту чего госполиция начала процесс об административном правонарушении.
3: Про погоду.
1: Самым теплым днем на этой неделе в Латвии будет пятница, когда температура воздуха достигнет плюс 30 градусов. В четверг и пятницу небо будет частично закрыто облаками, и вероятность осадков будет низкой. Она возрастет во второй половине дня в пятницу в Курзаме, а позже и в других местах. Возможно, гроза. Самая высокая температура воздуха ожидается в Земгале, где в четверг она может достичь плюс 28 градусов, а в пятницу плюс 31 градуса. С субботы ожидается немного более прохладная погода. Осадки, скорее всего, будет мало, однако прогнозы разнятся. Согласно данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, в ближайшие две недели температура воздуха в Латвии ожидается близкой к многолетним средним показателям или немного ниже их. Количество осадков также прогнозируется близким к норме. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
3: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Каждый новый сезон приносит свое настроение. Совсем скоро лето начнет уступать место первым прохладным вечерам. А значит, появятся песни, которые особенно созвучны этому времени. Одна из них — новая работа Аллы Рид, у которой состоялась премьера композиции «Не обещай». Широкая публика узнала певицу после участия в шоу «Голос». Затем были проекты «Три аккорда», работы в театре «Градский холл» и собственные концертные программы. Все это помогло Алле найти свой узнаваемый стиль и собрать преданную аудиторию. А композиция «Не обещай» получилась особенно лиричной. В ней есть настроение и та самая легкая грусть, с которой всегда приходит осень. Встречайте!

0: Автомонитор.
1: Ярко светит солнце, сложно назвать это вечером, но час пик стартовал, народ разъезжается кто куда. В частности, автоледи Шашана прислала сообщение с Хелговского шоссе А8, где за Рижской окружной и через все Яун-Олайне образовалась пробка.
2: Добрый день. На нашей любимой А8 тоже пробочка. От окружной, от виадука, правая полоса перекрыта и левая тормозит. Ну, практически до самого поворота на станцию.
1: Спасибо, Шашане. Ну, вы тоже, друзья, не стесняйтесь, рассказывайте обо всем, что мешает движению по номеру 2299-4949 через WhatsApp. Далее, от 6 до 7 баллов в данный момент количество заторов за минувшие полчаса заметно увеличилось, их уже 42, ну а то ли еще будет. Пробки в городе растут, из наиболее затратных по времени отметим два встречных затора на Карля Урманя Гатвы перед ЛЕПС, как в сторону центра, так и на выезд в сторону Юрмалского шоссе. Тормозит улица Валдемара в направлении Вантового моста и далее до улицы Мелнсила. И очень хороший плотный затор на Южном мосту, как в сторону Молочки, так и далее на Яне Чаксте с Гатве в направлении Пардаугавы. Есть пробочки и за городом, в частности на Рижской окружной А5, а также с обеих сторон увеличиваются заторы перед Балтезерс. В общем, проблемных мест хватает, главное, будьте сами внимательны и уважайте других участников дорожного движения. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем удачи и пусть ваше движение будет безопасным.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
3: ПТА рекомендует. Наслаждайся жизнью, ведь она прекрасна. Береги деньги, ведь это от природы. Ха-ха, наслаждаться деньгами, беречь природу. ПТА умники.
4: Деда, да, ПТА это не какой-то новичок-стартапчик. Старая школа, проверенные временем профи и до сих пор в топе. ПТА – качество и отношения без лишней суеты.
3: И в ПТА каждый клиент – босс.
4: Магазин бытовой техники ПТА, Дамбия 3А и ПТА ЛВ.
0: Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Readyfest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
5: Скользкие улицы.
6: Конечно, вы узнали голос Реннерса Кауперса. Природа не отдохнула на его детях. Близнецы Эдгарс и Эмилс не только прекрасные музыканты, но и настоящие герои в жизни. Папа может гордиться. Читайте в июльском «Лилит». А еще в журнале «Много любви». Личная жизнь лидера Китая и синдром Хатико. Разбираемся, почему мы все время чего-то ждем. И действительно, зачем ждать? Купи июльский «Лилит» уже сейчас.
7: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

Мне все чаще стали сниться те места, где вырос я. Те, что стали за границей, так решили за меня. Тюбетейка в шифонере, фото папы на стене. За окном метут метели, и все чаще снится мне.

Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. Почему двигатель плохо заводится на горячую? Все отлично, пока мотор холодный. А вот завелся, поехал, и вдруг после остановки не заводится. Стартер крутит, но эффекта ноль. Ну или крутит вяло, будто сил нет. Давайте разберемся, почему. Первое – это топливо. Если после заправки машина начала дергаться и заглохла, велика вероятность того, что вы налили не бензин, а бодягу. Летнее плохое топливо испаряется быстрее,

0: Двигатель просто не получает нужную смесь. В данном случае решение только одно – сливаем, промываем систему и больше не заезжаем на сомнительную АЗС. Второе – это фильтры. Выглядит чисто – это еще не показатель. Забитый фильтр – это не только падение тяги, но и перегрев, особенно топливный и воздушный. Греется мотор, падает давление, и все, он уходит в отказ. Так что фильтры меняем по регламенту, а не на глазок. Ну и третье – это аккумулятор. Если генератор подает слабый ток, батарея не подзаряжается. И вот внешне все работает, и при нагреве стартер крутит еле-еле. Иногда виноваты не провода, а просто грязь и ржавчина на массе. Так что очищаем контакты и следим за зарядом, особенно летом. Возможно, знакомая ситуация: включили кондишн, воздух идет, но прохлады нет. Сталкивались? Это классическая летняя проблема. Причин много, и все они неприятные. Во-первых, фреон. Со временем он уходит, особенно если в системе есть микроподтеки. Во-вторых, грязный испаритель или забитый радиатор кондиционера. И да, если вентилятор охлаждения работает с перебоями, на холостых холод не придет вообще. Как это проверить? Если в движении холодно, а на месте нет, скорее всего, проблема в вентиляторе или перегреве системы. Лучшее решение – это раз в год диагностика, заправка по норме и чистка всей трассы. Тогда летом будет не парилка, а прохлада. Давайте поговорим про мойку автомобиля в жару или как не испортить лак и стекла. Знакомая ситуация: пыль садится мгновенно, стекла мутнеют и рука сама тянется к шлангу. Но если вы моете машину под прямыми лучами солнца, готовьтесь к пятнам, разводам и, что хуже, микротрещинам. Холодная вода по раскаленному капоту – это стресс для лакокрасочного покрытия. Плюс шампунь и пена моментально высыхают, не успев поработать, и в итоге не чисто, а грязно, и все в разводах. Идеально, конечно, это утро или вечер. Вода не ледяная, без сильного напора, смыли, сразу вытерли микрофиброй, не дали каплям испечься. И да, не забывайте про стекла. Летом из-за бликов и разводов видно хуже, чем зимой в снег. А плохая видимость – всегда плохая идея. Всем удачи в пути!
1: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия. Погода.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами туман, ветер слабый, ночная температура воздуха от 11 до 17 градусов тепла. В четверг днем ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер легкий, температура воздуха от 22 до 28 градусов тепла. В Риге в четверг также переменная облачность, легкий ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 24, плюс 26 градусов.
1: Реклама.
3: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттере» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде

0: зале Цинтари. Билеты в Билешу-сервис.
1: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Плюс бункеризация всей страны. Сделай сам. В министерстве научили, как сделать себе бомбоубежище. Лишение свободы и здоровья. Почему из латвийских мест заключения люди выходят инвалидами? Лето – это маленькая жизнь, но не для Юрмалы, где культурная жизнь сейчас бьет ключом. По следам древних ливов, чем манит летняя приморская Видземе. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
0: Джон Ньюман, Вилли Вильям un vēl septiņi top Baltijas mākslinieki, kuri uzspridzinās šo nakti. 1. augusts, Daugavpils, stadions Lokomotīve. No 18. līdz pašam rītam – muzikālais festivāls, kuru nedrīkst palaist garām. Tu vai nu būsi tur, vai arī skatīsies citu cilvēku storijus un nožēlosi. Paspēj iegādāties biļetes Bilešu servis kasēs. Sīgau festival 2026. Tas ir kas vairāk par mūziku. Tā ir enerģija, ko tu atcerēsies. Pasākumu atbalsta Daugavpils valsts pilsētas pašvaldība.
2: Каждый день ты выбираешь, что слушать.

правильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанций более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши. Radio@daudzveidība.lv

Я сделана из дождя, мне в солнечном городе нет места. Я сделана из дождя, мне так не хватает тепла.

0: nenokavē. Biļetes biļešu servisa tīklā.
1: Лето в новом звучании в Дорсе. Откройте для себя атмосферу отдыха в самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Дорсе объявляет сезон устриц. Все лето устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Дорсе – место, где роскошь ощущается. Естественно, Антониас 9. Забронируйте свой вечер уже сегодня.
2: Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн. Платина. Судрабусерц.

0: и Флэш. Релайф Фест. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Золотые хиты на Авторадио Латвия.
1: Мне нравится, что вы больны не мной. Мне нравится, что я больна не вами, что никогда тяжелый шар земной не уплывет под нашими ногами. Мне нравится, что можно быть смешной, распущенной, и не играть словами, и не краснеть удушливой волной, слегка соприкоснувшись рукавами. Спасибо вам и сердцем, и рукой за то, что вы меня, не зная сами, так любите. За мой ночной покой, за редкость,

за то, что вы больны, увы, не мной. За то, что я, увы, больна не вами.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 18 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон, здравствуйте. Почти каждый второй житель ожидает ухудшения экономической ситуации в Латвии. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Почти половина жителей Латвии, или 44%, считают, что в ближайшие 3 месяца экономическая ситуация в стране ухудшится. Об этом свидетельствуют результаты июльского опроса банка «Цитадель», проведенного совместно с исследовательской компанией «Норстат». По данным исследования, лишь треть жителей Латвии, 33%, чувствуют себя уверенно в финансовом плане, тогда как 37% признают, что не ощущают финансовой стабильности. 44% жителей Латвии считают, что экономическая ситуация ухудшится в ближайшие 3 месяца. Жители Латвии и Эстонии, не имеющие достаточной финансовой подушки безопасности, чаще настроены пессимистично. В странах, где люди чувствуют себя менее защищенными перед непредвиденными расходами, уровень экономического пессимизма выше. Так, в Эстонии ухудшение экономической ситуации ожидает гораздо больше человек – 51% респондентов. При этом в скорое улучшение верят лишь 7% жителей Латвии и 8% жителей Эстонии. Наиболее оптимистичные настроения зафиксированы в Литве. Почти половина жителей страны, 48%, уверены, что смогут покрыть непредвиденные расходы. Ухудшение экономической ситуации в ближайшие 3 месяца ожидают 36% жителей Литвы, тогда как 12% прогнозируют ее улучшение, почти вдвое больше, чем в Латвии и Эстонии. При этом большинство жителей всех 3 стран считают, что в ближайшие 3 месяца экономика останется примерно на нынешнем уровне. Такого мнения придерживаются около половины респондентов в Латвии и Литве и 41% жителей Эстонии.
2: Про погоду.
1: Самым теплым днем на этой неделе в Латвии будет пятница, когда температура воздуха достигнет плюс 30 градусов. В четверг и пятницу небо будет частично закрыто облаками, и вероятность осадков будет низкой. Она возрастет во второй половине дня в пятницу в Курзаме, а позже и в других местах. Возможно, гроза. Самая высокая температура воздуха ожидается в Земгале, где в четверг она может достичь плюс 28 градусов, а в пятницу плюс 31 градуса. С субботы ожидается немного более прохладная погода. Осадков, скорее всего, будет мало, однако прогнозы разнятся. Согласно данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, в ближайшие 2 недели температура воздуха в Латвии ожидается близкой к многолетним средним показателям или немного ниже их. Количество осадков также прогнозируется близким к норме. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
0: Авторадио.

0: Автомонитор. Автомонитор Авторадио. Реклама. ПТА.
1: Там Беатрис. Бытовую технику надо покупать в интернете. Дешевле.
2: Бытовую технику надо покупать в магазине. Можно потрогать, с продавцом посоветоваться, взвесить все за и против.
1: Нет, в интернете.
2: Нет, в магазине.
3: Бытовую технику покупайте в ПТА. В интернет-магазине удаленно, надежно. А в магазине с товаром на месте. Гарантии и консультации продавца-профессионала. Все для вашего удобства. ПТА. Там
4: Беатрис. Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории

0: Руслана Белого. 15 августа в концертном зале «Дзинтари». Билеты в Билешу-сервис.
1: Крупнейший хип-хоп-фестиваль «Relive Fest» в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн.
2: Просто мне завидую.
1: Платина.

0: и Флэш. Relive Fest. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
0: Автомонитор.
2: И вновь о трафике в латвийской столице. К этой минуте заторы стали сокращаться. В среднем по городу вот-вот появится 5 баллов, хотя еще минут 40 назад обстановка на дорогах оценивалась 8 баллов. Количество заторов также сокращается, но не везде. Крупная пробка на Краста в сторону центра. Там произошло ДТП. Об этом рассказывает инструктор по вождению Алексей Счастливчик.
3: Вечерок, добрый, дорожная информация. Улица Краста в сторону центра очень плотно стоит, не движется. Произошла авария где-то в районе депо. Перекрыто полностью движение. Там чуть-чуть просачивается левый ряд. На месте работают пожарные, полиция, скорая. Что-то серьезное. Всем удачи на дорогах.
2: Поблагодарим Алексею за инфу, но сколько бы ни твердили о том, что нужно никуда не торопиться, ничего не нарушать и все внимание на дорогу, но это, видимо, так не работает. Отметим, что в целом уже вторую неделю кряду наблюдается тенденция к снижению аварийности. За понедельник в городе 75 ДТП, вчера 74, что тоже немало, но ведь были недели еще недавно, когда в среднем происходило по 90 аварий и более. Отметим, что завтра вернется жара, в четверг ожидается плюс 28, в пятницу и вовсе 30 градусов в тени. Надеюсь, сами понимаете, что в жаркую погоду нарушений и происшествий по статистике больше, чем в прохладные дни. Учитывайте это, соблюдайте скоростной режим и ПДД. На этом о трафике на сегодня все. Меня зовут Владимир Тин. Всем пожелаю хорошего вечера в компании любимого радио.
0: Автомонитор Авторадио.

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами туман, ветер слабый, ночная температура воздуха от 11 до 17 градусов тепла. В четверг днем ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер легкий, температура воздуха от 22 до 28 градусов тепла. В Риге в четверг также переменная облачность, легкий ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 24, плюс 26 градусов.
0: Реклама. 21 ноября. Рига. Шоуми Арена. Гилпика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающая до мурашек. Гилпика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми Арена. Билеты на Билетшоу-сервис АУВ.
2: Акцijas nāk un iet, zilas cenas nepāriet.
3: No 28. jūlija veikalos Maxima samazinātas regulārās cenas jau 8000 precēm. Pārīta augstākā labuma doktora desa RGK 400 gramu. Jaunā cena 2,59 €. Ietaupījums 70 centi. Multiaugļu sulas dzēriens vai ananāsu nektārs Cido 1 litrs. Jaunā cena 1,59 €. Ietaupījums no 40 centiem. Maxima.
4: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым, сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
5: Билетем, билетшоссе.
6: John Newman, Willie William un vēl septiņi top Baltijas mākslinieki, kuri uzspridzinās šo nakti. 1. augusts, Daugavpils, stadions Lokomotīve. No 18. līdz pašam rītām – muzikālais festivāls, kuru nedrīkst palaist garām. Tu vai nu būsi tur, vai arī skatīsies citu cilvēku storijus un nožēlosi. Paspēj iegādāties biļetes bilešu servisa kasēs. Sīgavu festivāli 2026. Tas ir kas vairāk par mūziku. Tā ir enerģija, ko tu atcerēsies.
7: Pasākumu atbalsta Daugavpils valsts pilsētas pašvaldība.
8: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30% квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанций более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши. Radio@daudzveidība.lv

0: Оно со мной.
1: Вкусная остановка.
2: Сегодня наша вкусная остановка посвящена гречке по-купечески с фаршем. Тому самому домашнему варианту, который выручает круглый год и впечатляет своей простотой и насыщенным вкусом. Это блюдо давно считается палочкой-выручалочкой как для начинающего, так и для опытного кулинара. Гречневая крупа в этом рецепте получается рассыпчатой, ароматной и приятно пикантной, а вкрапления мясного фарша делают ее особенно сытной. Томатный соус обволакивает каждое зерно, придавая блюду пряную сочность. И именно благодаря этому сочетанию гречка по-купечески становится отличным вариантом и для обеда, и для ужина на скорую руку. Перед рецептом немного истории. Гречка имеет древнее происхождение и пришла в Европу через торговые пути из южных районов Азии. Там ее выращивали несколько тысяч лет.

0: лет назад. Крупа быстро стала важной частью рациона, потому что не требовала сложного ухода. Она давала стабильный урожай и при этом оставалась питательной и насыщенной по вкусу. Со временем она стала символом домашней кухни, простой, надежной и по-настоящему согревающей. Для приготовления возьмите 500 граммов смешанного фарша, одну луковицу, морковь, пару зубчиков чеснока и, по желанию, один сладкий перец. В разогретую сковороду налейте немного растительного масла. Обжарьте лук и морковь до мягкости. Затем добавьте фарш, тщательно перемешайте и готовьте до изменения цвета. Приправьте смесью итальянских трав, черным молотым перцем и солью. Добавьте томатную пасту, сахар по желанию и дайте соусу немного загустеть, чтобы он стал ароматным и насыщенным. Сыпьте в сковороду 1 стакан промытой гречневой крупы. Перемешайте и залейте 2 стаканами воды, а потом накройте крышкой. Тушите на медленном огне до полного испарения жидкости, пока гречка не станет рассыпчатой. В конце можете добавить немного свежей зелени, чтобы подчеркнуть вкус. Подавайте гречку по-купечески горячей в глубокой тарелке. А по желанию сверху можете посыпать тертым сыром и семечками. Кстати, именно эти 2 последних ингредиента часто используют в еврейской кухне для приготовления гречки. Об этом мы тоже скоро расскажем. А пока приятного аппетита!
1: Вкусная остановка. Реклама. Readyfest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Readyfest в Риге 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv. Calvin
2: Harris. Šovasar Rīgas skanēs viskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: nenokavē. Biļetes biļešu servisa tīklā.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 19 часов. Авторадио.

сложно так. В сердце ты ко мне вошла и растревожила. Если б мне бы воротить десяток лет назад, увел бы я тебя с собой в любовный звездопад. Между нами многие

Что мне делать, как мне быть, как сердцу приказать? Забыть тебя, совсем забыть, из головы убрать. А я в ответ на твой обман опять лечу к тебе. И не

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Каждый новый сезон приносит свое настроение. Совсем скоро лето начнет уступать место первым прохладным вечерам. А значит, появятся песни, которые особенно созвучны этому времени. Одна из них — новая работа Аллы Рид, у которой состоялась премьера композиции «Не обещай». Широкая публика узнала певицу после участия в шоу «Голос». Затем были проекты «Три аккорда», работы в театре «Градский холл» и собственные концертные программы. Все это помогло Алле найти свой узнаваемый стиль и собрать преданную аудиторию. А композиция «Не обещай» получилась особенно лиричной. В ней есть настроение и та самая легкая грусть, с которой всегда приходит осень. Встречайте!

0: Реклама.
1: ПТА рекомендует: наслаждайся жизнью, ведь она прекрасна. Береги деньги, ведь это от природы. Ха-ха, наслаждаться деньгами, беречь природу. ПТА умники.
2: Деда, да, ПТА это не какой-то новичок-стартапчик. Старая школа, проверенные временем профи и до сих пор в топе. ПТА – качество и отношения без лишней суеты.
1: И в ПТА каждый клиент – босс.
2: Магазин бытовой техники ПТА, Дамбия 3А и ПТА ЛВ.
3: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
4: Доброе утро, планета.
3: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
5: Рестораны «Вайрак Саулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: 16 августа в концертном зале «Дзинтари». Билеты в «Билетшу-сервис».
1: Крупнейший хип-хоп-фестиваль «Relive Fest» в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн.
2: Просто мне завидую.
1: Платина.
3: Мы с Лидоем пикал.
1: Судрабу Сердц.

0: Flash. Relive Fest. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv.
1: Большие города.
0: Би-2 в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтере». Би-2 с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго. Купите билет уже сейчас на Билетрус.
2: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

Пусть пропахли руки дождем и бензином, пусть посеребрила виски седина. Радостно встречать тебя с маленьким сыном, выйдет к перекрестку любовь.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами туман, ветер слабый, ночная температура воздуха от 11 до 17 градусов тепла. В четверг днем ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер легкий, температура воздуха от 22 до 28 градусов тепла. В Риге в четверг также переменная облачность, легкий ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 24, плюс 26 градусов.
0: Реклама. 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гилпика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающая до мурашек. Гилпика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билетшосервис АУВ.
2: В оптиках Vision Express большая распродажа оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
3: Рестораны Вайрак Саулас и Мартиня Беттере представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новом.

0: концертном зале «Дзинтари». Билеты в Билешу-сервис.
1: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию.

0: после триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа Нэнси готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
1: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн. 19 августа в концертном зале Дзинтери.
0: Билеты Билишус-сервис.
2: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вондерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. «Вондерсала». Группа «Сплин». 5 сентября. «Вондерсала».
3: Люди ночами.
2: Билеты на fridayticket.com.
4: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30% квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанций более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши radio@dauzveidiba.lv.

0: nenokavē. Biļetes biļešu servisa tīklā.
1: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
2: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера
3: Прежнего.
4: Я знаю пароль.
2: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra.
4: А я простила, я простила.
2: Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтере.
4: Я с тобой, моя...
2: Билеты в кассах Билетсервис.
5: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Плюс бункеризация всей страны. Сделай сам. В министерстве научили, как сделать себе бомбоубежище. Лишение свободы и здоровья. Почему из латвийских мест заключения люди выходят инвалидами? Лето – это маленькая жизнь, но не для Юрмалы, где культурная жизнь сейчас бьет ключом. По следам древних ливов, чем манит летнее приморское Видземе. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
6: I speak. Нервы. Noise MC. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на ВВВ, Тикетшоп ЛВ и ВВВ, Редифест ЛВ.
7: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

вдвоем по тропе навстречу судьбе, не гадая, в ад или в рай. Так и надо идти, не страшась

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 20 часов. Авторадио.

0: Мотор.
1: Киноафиша. Мир моды никогда не стоит на месте. Там, где вчерашние победы уже ничего не значат, каждый новый день становится испытанием. Именно в такую атмосферу вновь приглашает киноафиша. Фильм «Дьявол носит Прада 2» продолжает историю героев, которых зрители полюбили еще после выхода первой части. В центре сюжета вновь оказываются Миранда Пристли, Энди Сакс, Эмили и Найджел. Старые знакомства, новые амбиции и неожиданные встречи вновь переплетаются в мире высокой моды, где успех требует не только таланта, но и умения принимать непростые решения. Фильм «Дьявол носит Прада 2» снят по мотивам книги Лорен Вайсбергер «Месть носит Прада». К своим ролям вернулись Мэрил Стрип, Энн Хэтэуэй, Эмили Блант и Стэнли Туччи, а режиссером картины вновь стал Дэвид Френкель, работавший над первой частью. Фильм «Дьявол носит Прада 2» стал долгожданным продолжением одной из самых известных историй о закулисье модной индустрии. Приятного просмотра!
2: Киноафиша.
0: Стоп! Снято!
3: Реклама. 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио Латвия представляет: песня для тех, кто в пути.

0: погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами туман, ветер слабый, ночная температура воздуха от 11 до 17 градусов тепла. В четверг днем ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер легкий, температура воздуха от 22 до 28 градусов тепла. В Риге в четверг также переменная облачность, легкий ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 24, плюс 26 градусов.

0: хорошая.
1: Авторадио Латвия. Живой звук. Несчастный случай. Генералы песчаных карьеров. Запись выступления июнь 2022 года.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 21 час. Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Каждый новый сезон приносит свое настроение. Совсем скоро лето начнет уступать место первым прохладным вечерам. А значит, появятся песни, которые особенно созвучны этому времени. Одна из них — новая работа Аллы Рид, у которой состоялась премьера композиции «Не обещай». Широкая публика узнала певицу после участия в шоу «Голос». Затем были проекты «Три аккорда», работы в театре «Градский холл» и собственные концертные программы. Все это помогло Алле найти свой узнаваемый стиль и собрать преданную аудиторию. А композиция «Не обещай» получилась особенно лиричной. В ней есть настроение и та самая легкая грусть, с которой всегда приходит осень. Встречайте!

0: музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио Латвия представляет: песня для тех, кто в пути.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами туман, ветер слабый, ночная температура воздуха от 11 до 17 градусов тепла. В четверг днем ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер легкий, температура воздуха от 22 до 28 градусов тепла. В Риге в четверг также переменная облачность, легкий ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 24, плюс 26 градусов.

0: Авторадио Латвия. Живой звук. Группа «Белый орел». Без тебя я не могу. Живое выступление 2015 года.
1: Ты мой зимний костер, уголек раскаленный. У тебя на плечах звезды родинок спят. Ты наивный укор дня и ночи влюбленной. Ты мой утренний час —

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами туман, ветер слабый, ночная температура воздуха от 11 до 17 градусов тепла. В четверг днем ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер легкий, температура воздуха от 22 до 28 градусов тепла. В Риге в четверг также переменная облачность, легкий ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 24, плюс 26 градусов.

Может, нужно растрачивать жизнь не по капелькам, не по крупицам, а стараться сильнее спешить, чтобы ею сполна насладиться. Попросить у дождей проливных

Авторадио Латвия. Живой звук. Елена Ваенга. Абсент. Живое выступление 2015 года.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 23 часа. Авторадио.

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами туман, ветер слабый, ночная температура воздуха от 11 до 17 градусов тепла. В четверг днем ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер легкий, температура воздуха от 22 до 28 градусов тепла. В Риге в четверг также переменная облачность, легкий ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 24, плюс 26 градусов.

Наша тайна с тобой оказалась напрасной. И последнюю ночь я не спал до утра. Я прощался с тобой, говоря тебе здравствуй. Вот и все, это было вчера. Вот и все, это было вчера. А хотел я бы смог без причины остаться. Свет в прихожей горит.

вот и все. Это было вчера. Вот и все. Это было вчера. Словно сладостный сон, ни на что.

Авторадио Латвия. Живой звук. Андрей Державин. «Не плачь, Алиса». Живое выступление 2018 года.

В эфире радиопрограмма «Авторадио Латвия». Свидетельство разрешения на вещание номер АА-139/1. Выдано Национальным советом по электронным средствам массовой информации 9 сентября 2020 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге полночь. Авторадио.

печать греха. О, как она нас разделяет. И скорби ты не разделяешь. Любовь, как старая,

глазах опять упрек. Как ты меня не понимаешь.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 1 час. Авторадио.

0: тебе подарить. Может, тех журавлей, что уносят на юг песню русских полей. Может, синий туман,
1: может, синий туман,
0: может, яблони цвет,
1: может, яблони цвет.
0: Для меня ничего невозможного нет.

Вот и все закончилось, и шарики в охапку я с цветами. Мы с тобой как в первый раз, и дождь пошел.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 2 часа. Авторадио.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 3 часа. Авторадио.